радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорские пары примут участие в главном свадебном событии России. Посетители ОКБ Нижневартовска скоро смогут пользоваться новой парковкой. Югорчанин стал серебряным призером чемпионата России по греко-римской борьбе. Национальный центр России примет уникальное событие. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в столице состоится третий всероссийский свадебный фестиваль. Среди сотен пар, которые свяжут свои судьбы, особое место займут две югорские, представляющие коренной народ ханты. Владимир Сопочин и Арина Колыванова, а также Георгий Кунин и Диана Плисова, чьи семьи бережно хранят традиции предков, расскажут о своей самобытной культуре. Молодожены продемонстрируют национальные свадебные наряды и обычаи, обогатив праздник яркими красками севера. Организаторы отмечают, что в этом году масштабная акция выйдет за пределы Москвы. Торжественные единовременные регистрации брака пройдут и в регионах, в том числе на территории Югры. У окружной клинической больницы Нижневартовска началось строительство новой парковки. Стоянка появится со стороны проезда Надежды Лунгу и вместит 107 автомобилей. Проект также включает озеленение и освещение территории. Работы ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды и по запросам горожан. Окончание строительства запланировано на 31 июля. Стоит отметить, что в прошлом году в столице Самотлора было создано более 200 новых парковочных мест. На улицах Нефтяников 60 лет Октября, Омска и Дзержинского. В Сургутском районе родители участника СВО стали жертвами мошенников и лишились почти 1,5 миллиона рублей. Деньги семья получила в качестве положенных выплат после гибели сына. Как выяснилось, злоумышленник представился сотрудником пенсионного фонда. Рассказал о необходимости урегулирования вопросов с полагающимися пособиями. А затем убедил 58-летнего мужчину сообщить коды из СМС. Чуть позже супруги получили новые установки, после которых отправились в банк, сняли наличные и перевели их на счета аферистов. Представители кредитного учреждения пытались предупредить клиентов о возможном обмане. Однако супруги объяснили снятие средств покупкой автомобиля. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские напоминают, что сотрудники банков и госорганов никогда не требуют переводить деньги на якобы безопасные счета и не просят сообщать коды из СМС. И последнее. Суздаль принял чемпионат России по греко-римской борьбе, подарив зрителям незабываемые поединки. Среди ярких участников турнира – югорский спортсмен Рахман Тавмурзаев, выступающий в весовой категории до 63 килограммов. Наш атлет продемонстрировал настоящий бойцовский дух. Финальная схватка с представителем Мордовии стала настоящим украшением турнира. Несмотря на упорную борьбу, победа в этот раз досталась сопернику. Однако серебряная медаль – это весомое достижение для Рахмана, подтверждающий его высокий уровень. Стоит отметить, что в прошлом году югорчанин уже поднимался на пьедестал, завоевав бронзовую награду. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленные поселки Югры отправились первые баржи с топливом и продуктами. Посетители ОКБ Нижневартовска скоро смогут пользоваться новой парковкой. Сегодня в Кандинском районе ожидается сильный дождь и ветер. Югра приступила к масштабной логистической операции «Северному завозу». С началом речной навигации, которая продлится с мая по июнь, в отдаленные поселки округа направляются баржи, груженные топливом, продуктами и товарами первой необходимости. В этом сезоне планируется доставить 11,5 тысяч тонн нефтепродуктов и почти 22 тысячи тонн угля в Белоярский, Березовский, Кандинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. Часть грузов уже в пути, а остальные готовятся к отправке. Для обеспечения жителей труднодоступных поселений свежими продуктами, как и прежде, используются вертолеты. Важно отметить, что общий объем Северного завоза в этом году увеличился на 22%. Это позволит создать достаточные запасы до следующего навигационного периода. У окружной клинической больницы Нижневартовска началось строительство новой парковки. Стоянка появится со стороны проезда «Надежды Лунгу», вместит 107 автомобилей. Проект также включает озеленение и освещение территории. Работы ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды и по запросам горожан. Окончание строительства запланировано на 31 июля. Стоит отметить, что в прошлом году в столице Самотлора было создано более 200 новых парковочных мест на улицах Нефтяников, 60 лет Октября, Омской и Дзержинского. В Сургутском районе родители участника СВО стали жертвами мошенников и лишились более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги семья получила в качестве положенных выплат после гибели сына. Как выяснилось, злоумышленник представился сотрудником пенсионного фонда, рассказал о необходимости урегулирования вопросов с полагающимися пособиями, а затем убедил 58-летнего мужчину сообщить коды из СМС. Чуть позже супруги получили новые установки, после которых отправились в банк, сняли наличные, перевели их на счета аферистов. Представители кредитного учреждения пытались предупредить клиентов о возможном обмане, однако супруги объяснили снятие средств покупкой автомобиля. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские напоминают, что сотрудники банков и госорганов никогда не требуют переводить деньги на безопасные счета и не просят сообщать коды из СМС. И последнее. Сегодня в некоторых частях Кандинского района, включая Урай, ожидается резкое ухудшение погоды. Согласно прогнозам синоптиков, будет сильный дождь, гроза и ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим МЧС Югры настоятельно рекомендует местным жителям избегать нахождения вблизи ветких строений и линий электропередачи, а также проявить повышенную осторожность на дорогах. В случае возникновения экстренной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 5.

0: 5 минут. И что, пятница же? Но да. Пятница, привет, дорогая. Привет, да. Мы тебе очень рады.
1: Так еще какая погодка классная с утра. Так свежо, ветерок. Хорошо прям.
0: Ну, ветерок.
1: Так это хорошо же, классно. Выходишь свежо сразу. Ну, в футболочке холодновато, да. Лучше что-нибудь накинуть еще.
0: Лишь бы не надуло ничего нехорошенького. Никаких заморозков, чтобы не было. Вот это нам не надо. Никаких, не дай бог, град, там, молния, вот это. Мне одна молния уже телевизор сожгла, поэтому спасибо, больше я не хочу.
1: Мне одна молния уже ударила.
0: Нет, не дай бог, нет, конечно же нет.
1: Поэтому я теперь такая.
0: В общем, пятница. Сегодня нужно отметить эту пятницу прямо ого-го. И чтобы ее отметить ого-го, я предлагаю прямо с самого утра ждать прихода гостей. Сегодня интереснейшие гости. Сегодня в 9 часов утра к нам приедет Кубок Победителей. Но приедет же не один. Мы сейчас...
1: Его кто-то же должен принести, привезти.
0: И принесет его главный тренер хоккейного клуба «Югра». А мы же знаем, что хоккейный клуб «Югра» в этом сезоне победители, чемпионы России. Так вот, главный тренер хоккейного клуба «Югра» Александр Перов. Возьмет за руку Владимира Сахацкого. Это вратарь нашей команды.
1: А он тоже кого-то возьмет за руку?
0: А Владимир Сахацкий возьмет генерального директора хоккейного клуба «Югра» Василия Филипенко. И сюда все, конечно же, придут. Принесут этот огромный кубок. Причем надо все-таки спросить. Знаешь, информация разнится. Кто-то говорил сначала, что этот кубок весит 50 килограммов.
1: 50 сначала было,
0: потом, да? Потом мне стали доказывать, что этот кубок весит 30 килограммов. Потом появилась информация, что кубок весит 40-ку.
1: Я знаю секрет. Кто-то сначала очень слабый поднимал этот кубок, ему показалось, что он 50. Потом кто-то посильнее, потом вот средний
0: и
1: человек.
0: И выяснили, что он 40.
1: Да, 40.
0: В общем, сегодня обязательно подробности эти узнаем. В 9 часов утра обязательно нужно присоединиться будет вам всем к нашему разговору, потому что мы спросим-то хорошенькое. Мы же спросим интересненькое. Поэтому обязательно присоединяйтесь к нашему разговору.
1: Но это в 9 только.
0: Да. Но только до 9 время пролетит просто вот так незаметно.
1: Ждать и догонять два самых неблагодарных события.
0: И
1: занятия.
0: Порадуемся за жителей Югры, который купил лотерейный билет, и теперь он обладатель 2 миллиона 18 тысяч 545 рублей.
1: Ну ладно, давай порадуемся.
0: Житель Югры, мы рады за тебя, мы не знаем,
1: мы
0: кто
1: рады.
0: Ты. 2 миллиона 18 тысяч 545 рублей.
1: Поздравляем. Даже если вычесть из этого, вообще на халяву же это круто.
0: Да. Но
1: ничего практически.
0: Купить
1: хотя, может быть, билетов покупал на такие же деньги.
0: Подробностей не знаю. Знаю только, что житель Югры, причем даже непонятно пока из какого муниципалитета. Угу. Просто мы теперь знаем, что у нас еще на одного миллионера...
1: на 2 миллиона стало больше.
0: Да, еще на одного миллионера в Югре стало больше. Николай Вдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 29 мая, пятница. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске 17 градусов выше 0. В течение дня в Югорске, Советском и Нягане плюс 21, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой и Линторе плюс 18, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 16 минут, 29 мая, 1590 год. В этот день, 29 мая, в 1590-м началось заселение Сибири. По царскому наказу, Федор Иванович, между прочим, тогда наказ этот написал, для начала заселения Сибири из Сольвычегодска были отправлены 30 хлебопашных семей. И направляя в Сибирь первых переселенцев, русское правительство старалось обеспечить их всем необходимым для скорейшего обзаведения личным хозяйством. В первых указах о переселенцах в Сибирь написано, а у всякого человека было бы по 3 мерина добрых, по 3 коровы, да по 2 козы, по 3 свиньи, да по 5 овец, да по 2 гусей, да по 5 кур, да по 2 утят, да на год хлеба, да саха совсем для пашни, да телеги, да всякая рухлядь, на подмогу по 25 рублей каждый.
3: Нормально.
2: Ну, то есть, вот это вот сейчас у нас, мне кажется...
3: Богатство какое.
2: Ну, конечно, мне кажется, сейчас еще продолжается эта программа, когда люди осваивают, да, территории и, собственно, дают там тебе сколько-то денег, ну, там, где миллион, где еще одно, то, чтобы... Подъемные, так сказать.
3: Ну, да.
2: Почему бы и нет?
3: Есть в некоторых местах, но это действительно труд ведь великий. Mm-hmm. Представь себе, люди приехали сюда, тут не было ведь света.
2: Я понимаю.
3: Не было, не знаю, там, скважин. Я понимаю, вода была чистая практически, там, ну, не знаю, из ключа пили. И все такое. Но не было ведь ничего.
2: Комары, мошки и все.
3: И медведи, волки, и кого там тут только не было,
2: чистая.
3: И люди это осваивали. Причем, когда шли иной раз вот сюда, в Сибирь, даже по пути, это был достаточно сложный путь, не все доходили, особенно там зимой, это не все доходили до конца пути, поэтому это невероятный подвиг был.
2: В общем, сегодня тот день, когда начала заселяться Сибирь. Всемирный день здорового пищеварения отмечается сегодня. Учрежден этот день в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году. Нужно помнить, что здоровый образ жизни с каждым годом, конечно же, становится все более актуальным, и, конечно, для каждого человека он приобретает...
3: С каждым годом все острее и острее ощущается то, что нужно как-то более здорово питаться и больше заботиться о своем здоровье. Я вот уже это чувствую, что сейчас... Ну, на самом деле, вот с возрастом ты как-то балансируешь, что ли, свое питание. Ты понимаешь, что тебе стоит есть, чего тебе не нужно, от чего тебя пучит, чего у тебя другие какие-то проблемы возникают, то ты уже как бы методом исключения, извини за тавтологию, исключаешь эти продукты. И вот сейчас уже все нормально.
2: Нормально.
3: С пищеварением,
2: все.
3: Да.
2: Нормально,
3: да,
2: не разговаривать.
3: Правда, мне уже практически не нужен омепразол.
2: Ой,
3: я раньше там употреблял
2: его молодец какой.
3: Чуть ли не через день пил, а теперь все, я перестал
2: приучил,
3: его не
2: приучил, короче, желудок, чтобы не эти таблетки, и желудок справляйся сам.
3: Но я перестал сильно жирное, острое есть, и все, что раздражает мой желудок.
2: Вообще, я хочу сказать, статистика показывает, что 50 примерно, ну, максимум 60% населения, как на людей, страдающих от нарушения работы заболеваний органов пищеварительной системы, вот этот здоровый образ жизни влияет, понимаешь? И в крупных городах эта цифра увеличивается даже порой до 90%, потому что очень много сейчас людей, которые я за ЗОЖ, я вот это вот все соблюдаю, мне только это и надо, поэтому да, давайте будем, собственно, соблюдать правила правильного пищеварения. День сварщика отмечается сегодня, каждую последнюю пятницу мая отмечается этот день. Профессиональный праздник входит, между прочим, эта профессия в топ-50 важнейших в нашей стране. Ты любишь, умеешь?
3: Любишь сварщиков.
2: Умеешь варить что-нибудь?
3: Я не могу сказать это слово в эфире. У сварщиков есть сленг такой, когда ты не варить умеешь, а вот просто вот так вот натыкать электродом. Но у меня есть сварщики, которые... Сергей Скрипинский, например, Рыбников Серега. Я поздравляю вас с праздником. Я Сергею уже с утра отправил песню про сварщика.
2: А есть?
3: Есть шикарная песня про
2: сварщика. Есть же песня про сварщиков.
3: Да, и не одна, я думаю. Ну вот я, собственно, отправил. Так что все сегодня могут сварщики послушать песню про сварщика и отметить. Это вообще выходной всем сварщикам. Это невероятная профессия. Без нее многое на производстве вообще рухнет.
2: Ну и День военного автомобилиста отмечается сегодня. Отмечается официально с 2000 года. А свое начало берет в 1910 году, когда автомобильная рота, учебная, между прочим, была в России создана впервые. И произошло это 29 мая в славном городе Санкт-Петербург.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама. Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Каждый день. Утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
12: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
14: Радио.

0: Радио Югра.
1: 7:25. Пятничная встреча с коллегами из телевизора неизбежна. Поэтому присоединяйтесь к нашей встрече, включайте телеканал Югра, делайте погромче приемник, настроенный на нашу волну. И вот они, пожалуйста, Марина и Никита. Встречаем.
2: Друзья, прямо сейчас мы с Мариной говорили про окрошку, да, и как раз-таки один из самых главных компонентов – это квас. И вот по мне, Коля Авдонин – просто лицо кваса, воплощение кваса, потому что настоящий русский бородатый мужик. Вот так должен выглядеть квас, будь он человек.
1: Доброе утро, коллеги.
3: Я профиль или фас интересует?
1: Я думаю, кого-то
2: профиль или в квас.
3: Профиль или в квас, да.
1: Кстати, ребята…
3: А я хотел сказать, что Марине очень идут крылья, потому что вот у вас заставочка там была. Заставочка была, да, и там крылья сзади, да, и я думаю, что у тебя просто ангельский вид, Марина.
4: Коля, большое спасибо. Ну, все, я просто растаяла. Не знаю, удастся ли мне собраться.
1: Соберись, соберись. Слушайте, вот по поводу окрошки хотел сказать.
2: А я думал, потому что Марина как голубь вот так делает.
1: Прекрати. Слушайте, вот по поводу окрошки хотел сказать. Буквально вчера поехала, когда домой, думаю, ну что-то жарко, наверное, окрошки надо сделать. И вы понимаете, какое дело? Приезжаю в несколько магазинов, проехала, редиски нет, и квас еле-еле, мне нужен там определенный. Я его только в третьем или в четвертом магазине нашла.
3: Еле-еле, они пили-пили,
1: понимаете?
3: Да.
1: И это как-то удивительно. Все разобрали, потому что жара невероятная.
4: Жара, и все готовятся отмечать День кваса, который уже завтра, да, в нашей стране.
1: Вот,
3: серьезно?
1: Кстати, да, я у вас там увидела...
3: А я ни сном, ни духом, надо купить.
1: Квасику? Слушайте, я там увидела в вашем голосовании, что вы предлагаете вариант на курином бульоне. Окрошка на курином бульоне?
3: А есть такое?
4: Вот, признаться честно, мы с Никитой тоже об этом не слышали, но наши коллеги, которые вот как раз-таки придумывали вот эту тему, они утверждают, что такое бывает, и даже на кокосовом молоке. Ну, наверное, это какой-то другой, да?
2: Ну, это какой-то другой вид извращения.
4: Да. Нет. Ну, кто-то же пробовал наверняка, раз это имеется в интернете, эти рецепты.
3: В курсе вы или нет, я только в прошлом году только попробовал впервые, осознанно попробовал окрошку. Я ее никогда не пробовал, а Даша принесла с квасом.
1: С квасом, с минералкой. С таном, или с кефиром, или, по-моему,
3: четыре вида было.
1: Да.
3: Мне понравилось... С чем мне понравилось?
1: С кефиром, по-моему, или с таном. Ну, что-то
3: я
1: такое.
3: Уже не помню.
1: Ну, не с квасом. Точно.
3: С минералкой какой-то мне понравилось. Вот, поэтому я не удивлен, что можно и на курином бульоне, да, эксперименты никто не отменял.
1: Просто я не представляю, куриный бульон нужно есть горячим, а крошка предполагает, что это такое прохладненькое блюдо. И там вот это огурцы, редиска, понимаешь, это куриным бульоном.
2: То есть, если он будет холодный, он же будет жирком, правильно? Все равно, не крути.
4: Слушайте, у нас еще одна из наших подписчиц, постоянных телезрительниц, написала, что они готовят на воде с уксусом.
1: Ну да, да.
4: Без добавления кваса, тана, айрана там, и так далее.
1: Да, есть такое.
2: Я знаю, что в пельмешки добавляют там или макают.
4: Да,
3: примерно что-то такое же, да.
4: В пельмешечки. Интересно попробовать. Я прям заинтересовалась.
1: Понятно, что рецептов огромное количество. И вот, между прочим, пока мы с вами тут болтаем, даже прилетело нам сообщение от Алексея. Алексей пишет: окрошка на рассоле огуречном вкуснее. Слушайте, представьте, сколько разных рецептов существует приготовления этой окрошки.
3: Много интересного окрошки на огуречном рассоле? Или его разводят как-то, или прям вот...
2: А мне интересно, вообще есть какой-то классический, вот старый древнерусский рецепт, который принят за основу? Вот что вначале?
1: Ну, наверное, все-таки там квас. Мне почему-то кажется, что там
2: квас. Потому что
3: я думаю, нам надо подождать еще лет 200, когда изобретут машину времени, и мы в нее сядем, улетим в прошлое и узнаем, на чем же сделали первую окрошку.
4: Конечно,
1: только так. И наконец-то узнаем, кто построил пирамиды. Ребята, вам хорошей пятницы, вкусной вам окрошки, классного кваса, теплых выходных.
3: А представляешь, мы прилетаем туда, а нам говорят: стройте пирамиду, что стоите, смотрите-то, давайте.
1: Я такого, наверное, не выдержу. Ребят, хороших выходных, пока.
3: Всего доброго.
4: Мы продолжим мечтать.
1: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленные поселки Югры отправились первые баржи с топливом и продуктами. Посетители ОКБ Нижневартовска скоро смогут пользоваться новой парковкой. Сегодня в Кандинском районе ожидается сильный дождь и ветер. Югра приступила к масштабной логистической операции северному завозу. С началом речной навигации, которая продлится с мая по июнь, в отдаленные поселки округа направляются баржи, груженные топливом, продуктами и товарами первой необходимости. В этом сезоне планируется доставить 11,5 тысяч тонн нефтепродуктов и почти 22 тысячи тонн угля в Белоярский, Березовский, Кандинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. Часть грузов уже в пути, а остальные готовятся к отправке. Для обеспечения жителей труднодоступных поселений свежими продуктами, как и прежде, используются вертолеты. Важно отметить, что общий объем северного завоза в этом году увеличился на 22%. Это позволит создать достаточные запасы до следующего навигационного периода. У окружной клинической больницы Нижневартовска началось строительство новой парковки. Стоянка появится со стороны проезда «Надежды Лунгу», вместит 107 автомобилей. Проект также включает озеленение и освещение территории. Работы ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды и по запросам горожан. Окончание строительства запланировано на 31 июля. Стоит отметить, что в прошлом году в столице Самотлора было создано более 200 новых парковочных мест на улицах Нефтяников, 60 лет Октября, Омской и Дзержинского. В Сургутском районе родители участника СВО стали жертвами мошенников и лишились более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги семья получила в качестве положенных выплат после гибели сына. Как выяснилось, злоумышленник представился сотрудником пенсионного фонда, рассказал о необходимости урегулирования вопросов с полагающимися пособиями, а затем убедил 58-летнего мужчину сообщить коды из СМС. Чуть позже супруги получили новые установки, после которых отправились в банк, сняли наличные, перевели их на счета аферистов. Представители кредитного учреждения пытались предупредить клиентов о возможном обмане, однако супруги объяснили снятие средств покупкой автомобиля. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские напоминают, что сотрудники банков и госорганов никогда не требуют переводить деньги на безопасные счета и не просят сообщать коды из СМС. И последнее. Сегодня в некоторых частях Кандинского района, включая Урай, ожидается резкое ухудшение погоды. Согласно прогнозам синоптиков, будет сильный дождь, гроза и ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим МЧС Югры настоятельно рекомендует местным жителям избегать нахождения вблизи ветхих строений и линий электропередачи, а также проявить повышенную осторожность на дорогах. В случае возникновения экстренной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 29 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем 20 градусов выше 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 17. В Югорске, Советском и Нягане плюс 21, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой и Лентории плюс 18, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
12: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
13: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
11: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47. Овны, вас ждет плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач.
1: Тельцы, помните, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит, так что действуйте.
0: Близнецы, сегодня вероятны предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Не отказывайтесь от всех поступающих предложений.
1: Раки, сегодня многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Смело принимайте помощь.
0: Львы, этот день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
1: Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Будьте открыты в общении.
0: Хорошо, весы, этот день хорошо готовится к каким-то важным проектам. Все будет даваться очень легко.
1: Скорпионы, сегодня запас ваших жизненных сил легко пополнится благодаря встрече с друзьями.
0: Стрельцы и звезды призывают вас наводить порядок и легко избавляться от ненужных вещей.
1: Козероги, сегодня вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат. Говорите как можно больше.
0: Водолеи, сегодня подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
1: Рыбы, сегодня вам представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: сохрани андеграунд.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 7 часов 54 минуты и очередной фразеологизм. Сегодня он опять такой, которого я вообще никогда за 43 года не слышала. И давай.
4: Я думаю, рано или поздно ты его слышала. Скорее всего, просто он не отложился у тебя на подкорке никаким образом. Выражение
3: просто
4: все...
3: вскользь.
4: Ну, возможно, да, так и есть. Все ирши, а платвички ни одной.
3: Нет.
4: Ну, то есть к тому, что такие поговорки, как 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, мы слышим чуть ли не каждый день.
3: А это что, одно и то же?
4: Поэтому, нет, я тебе имею в виду, что такие поговорки у нас в памяти, конечно, зафиксировались. Или там под лежачий камень вода не течет, потому что их все повсеместно говорят. А это такая достаточно редкая поговорка, но у Владимира Даля тоже есть она в словаре. Это означает, что вокруг собрались люди не очень хорошие, ершистые, злые, непокладистые, и ни одного доброго человека нет в этой компании.
3: То есть платвичка это добрый человек.
4: Платвичка это добрый, такой покладистый, спокойный, хороший человек.
3: Прикольно.
4: Ну вот слово ершица, что для тебя? Это он вообще видела же ерша, да?
3: Только видела.
4: И люди наблюдали в живой природе, конечно же, за поведением рыб, и ершит такая не очень приятная, хотя уха из нее какая-то.
3: Ну не знаю.
4: Боже, я вкуснее ничего, мне кажется, не ел, чем
3: там кости одни.
4: Уха из ерша. Да, его трудно разбирать, есть, это целый ритуал, но это вкуснятина.
3: Пока разберешь, уже есть семечки. Не захочется просто так.
4: Но вообще в живой природе он, если в сеть попадется, он ее всю запутает. Если крючок заглотит, то ты будешь 2 дня его вытаскивать оттуда. Ну и правда, и это же
3: хорошая
4: такая
3: рыба
4: с вот этим гребнем, причем слизь вот эта ядовитая на нем, и он никому не нравится. Никому не нравится, как он выглядит, и поэтому и человека называют ершистым. То есть, если платвичка плавает себе, ее там щука схватила, она, ну и ладно, значит, судьба моя такая.
3: Так.
4: А ерш унесет с собой жизнь щуки. Ну, то есть, он все сделает для того, чтобы...
3: Не попасться.
4: Да-да-да. Ну, в общем, вот такое вот и есть, что если говорят все ерши, а платвичке не одно, это означает, что
3: все
4: в этой компании... Ну, может быть, они не очень плохие. Это все задиристые люди, которым палец в рот точно не клади.
3: Хорошо, понятно. Фанье, спасибо за очередной фразеологизм. И
4: русскому народу за то, что придумал такие великие фразы.
1: Утро начинается здесь. Йога! Let me see you dance, man.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленные поселки Югры отправились первые баржи с топливом и продуктами. Окружная научно-практическая конференция по актуальным вопросам сестринского дела стартует сегодня в Сургуте. В Кандинском районе ожидается сильный дождь и ветер. Югра приступила к масштабной логистической операции «Северному завозу». С началом речной навигации, которая продлится с мая по июнь, в отдаленные поселки округа направляются баржи, груженные топливом, продуктами и товарами первой необходимости. В этом сезоне планируется доставить 11,5 тысяч тонн нефтепродуктов и почти 22 тысячи тонн угля в Белоярский, Березовский, Кандинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. Часть грузов уже в пути, а остальные готовятся к отправке. Для обеспечения жителей труднодоступных поселений свежими продуктами, как и прежде, используются вертолеты. Важно отметить, что общий объем Северного завоза в этом году увеличился на 22%. Это позволит создать достаточные запасы до следующего навигационного периода. Двухдневная научно-практическая конференция, посвященная ключевым аспектам сестринского дела, стартует сегодня в Сургутском государственном университете. Форум соберет на своих площадках, как в стенах вуза, так и в ведущих клиниках города, медицинских работников, преподавателей и экспертов со всей Югры. Главная цель мероприятия – повышение профессионального уровня среднего медицинского персонала и внедрение современных образовательных и клинических практик. Сегодня в некоторых частях Кандинского района, включая Урай, ожидается резкое ухудшение погоды. Согласно прогнозам синоптиков, будет сильный дождь, гроза и ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим МЧС Югры настоятельно рекомендует местным жителям избегать нахождения вблизи ветких строений и линий электропередачи, а также проявить повышенную осторожность на дорогах. В случае возникновения экстренной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112. И в завершение выпуска коммерческая информация. Югорский фонд капитального ремонта предупреждает о появлении новой мошеннической схемы. В домовых чатах мессенджера Макс рассылаются сообщения о якобы исключении того или иного дома из целевой программы капремонта. Для исправления ситуации отправители предлагают перейти по ссылке, содержащей короткий цифровой код. Эта информация является ложной. Все достоверные данные по своим многоквартирникам жители округа могут получить на официальном сайте Югорского фонда капитального ремонта в разделах «Найти свой дом» и «Законодательство». Эксперты настоятельно рекомендуют югорчанам не переходить по ссылкам из неизвестных источников и не вводить свои персональные данные на подозрительных ресурсах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. 29 мая. Слушай,
5: да.
0: Сегодня же последняя пятница весны.
5: Ну да.
0: Сегодня же последняя.
5: То есть ты не из-за этого хочешь сенсацию
0: сделать? Просто сейчас меня осенило, что еще чуть-чуть, два дня и лето. Угу. Лето, когда
5: Три дня и осень.
0: Прекрати. Зачем ты так? Зачем ты мне все крылья пообломал? Впереди лето.
5: Не торопи события. Весна какая классная.
0: Я и не тороплю. Наоборот, клево, что так быстро она пролетела. Да, она была интересная и снежная, и всякая была. И уже, слава богу, листочки зелененькие. Все классно. Весна, она быстро прошла. Просто незаметно вообще для меня. Где-то ее не было, наверное.
5: Да ты что-то... Мне кажется, ты перестала пытаться наслаждаться жизнью. Вот ты из детства, как вот школу закончила, все, мне кажется, ты стала сухарем каким-то прямо.
0: Прекрати.
5: Пускай все пролетит. Потом ты скажешь, как быстро пролетела жизнь.
0: Ну, правда,

0: Даже не успела, ну, не правда, знаю, там, всего попробовать.
1: Ну, правда, весна для меня очень быстро пролетела. Ну, возможно, в связи там с определенными событиями как-то так. Но мне показалось, что весна пролетела очень быстро. Я не хочу, чтобы так же быстро летело лето. Можно чуть-чуть помедленнее? Ну, пусть кто-то вожжи там возьмет и подожди еще. Лето, подожди. Ну, в общем, короче, что хотел сказать? Хотел сказать, что последняя пятница весны, и эту пятницу нужно отметить с размахом. Например, рассказать, где вы отмечали школьный выпускной. Вот я просто сейчас подумала, что впереди же вот эта вот пора, все эти выпускные,
0: пора
1: подготовка
0: выпускные.
1: И все остальное. А мы выяснить хотим, где вы отмечали школьный выпускной. Тут россиян же спросили в целом, во всей России, не только в Югре. И выяснилось, что 35% накрывали столы сами в актовом зале или там в спортивном зале.
0: В школе, да.
1: 19% отмечали выпускной в кафе или там в ресторане. 11% гуляли на природе, там шашлык и все остальное, да. А 7% сказали, что, ну, кто-то по домам там разошелся, ну, не было какого-то конкретного места. Были еще и те 5%, которые отмечали выпускной на теплоходе.
0: У меня тоже эта же песня в голове.
1: Пой,
0: про теплоход только, да.
1: Да, хочешь петь, пой. Мы выясняем сегодня, где вы отмечали школьный выпускной. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и голосованию, комментариям присоединяйтесь. Что касается голосования, у нас сегодня следующие варианты. Школьная столовая, природа, кафе-ресторан, актовый спортивный зал школы, на теплоходе или вообще не было выпускного. Ну,
0: да,
1: то есть не ходил, например, там, да, по каким-то причинам.
0: Да, были вот у нас недавно события, когда выпускные отменяли, вообще запрещали собираться людям.
1: Ковид ты имеешь в виду?
0: Больше полутора человек в одном месте.
1: Ковид ты имеешь в виду?
0: Да, в это время, да, многие отпускные же отменяли. И там как-то люди все равно пытались встретиться, где-то
1: в
0: подполье,
1: но
0: где-то
1: в
0: там встретить,
1: самое
0: где-то в землянке.
1: Да. Самое главное было маску надеть. Но, в общем, ударимся в воспоминания. И
0: тем более будет, что сказать потом на выпускном ваших детей.
1: Конечно.
0: Когда будете собираться за праздничным столом, поностальгируете и скажете, вот в наше время.
1: Да, я 30 лет назад закончил школу, и у меня там выпускной был там-то. В общем, рассказывайте. И, конечно, хочется выяснить, как сейчас идет подготовка к выпускному ваших детей, потому что что-то в этом году какое-то невероятное количество денег надо заплатить.
0: Да,
1: может,
0: пожалуйтесь, сколько денег потратили уже и сколько
1: предстоит
0: еще.
1: Почему пожалуйтесь-то? Похвастайтесь.
0: Думаешь?
1: Я, ну, конечно, почему нет? Я готов там.
0: Я почку продал, зато сын у меня погуляет как следует.
2: Радио Югра. Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 29 мая, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске 17 градусов тепла. В течение дня в Югорске, Советском и Нягане плюс 21, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой и Лентори 18 градусов тепла. В Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: здесь. Радио Югра.
1: 8:18. Вспоминаем, как и где мы отмечали школьный выпускной. Не только мы с Колей, а в целом, кто находится в компании с нами. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс. И есть у нас 6 вариантов ответов голосования в нашей официальной группе во ВКонтакте. Но для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно что сделать? Во-первых, нужно быть подписанным на нашу группу.
2: Поэтому подписывайтесь.
1: Да. Если до сих пор этого не сделали, конечно же, сделайте это. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, потому что только в этом случае все плюшки, которые зашифрованы в нашей группе, они, конечно же, вам станут открытыми. Ну и плюс ко всему, заглянув в нашу официальную группу во ВКонтакте, можно будет понаблюдать за тем, что происходит в студии, прямая трансляция всего этого. Через уже 40 минут в студии появится гость, и это, между прочим, хоккейный клуб «Юг». Не весь, конечно.
2: Не влезет просто не... весь, так бы весь позвали, конечно.
1: На самом деле влезет, если мы уйдем. Как раз два места, вот если
2: это так,
1: да-да.
2: Это как «Дудочка и кувшинчик», да, помнишь сказку? Ну, ты не помнишь это? Ну, когда, чтобы ягоды собрать, девочки там либо дудочка, либо кувшинчик. Она в дудочку дует, ягодки видно, они вверх поднимаются. А кувшинчика нет. Она бежит назад, отдает дудочку, берет кувшинчик, прибегает, а ягоды собрать не может.
1: И вот так вот же. Примерно такая же история.
2: Либо дудочка, либо кувшинчик.
1: Да. В общем, в 9 часов утра в студии открытый, честный разговор с главным тренером, с человеком, который последний матч на ноль отстоял. Я сейчас Владимира Сахацкого веду. С генеральным директором хоккейного клуба «Югра». В общем, все это в 9 утра, поэтому присоединяйтесь, можно будет посмотреть, естественно, на то, что будет происходить в студии. Сейчас, кстати, тоже.
2: На кубок посмотреть.
1: Ой, кубок же приедет, это точно, будет стоять здесь в студии. Так вот, что касается выпускных, надо вспоминать, как наш выпускной прошел. У меня 26 лет назад был выпускной, в 2000 году я закончила школу, да, и это было, слушай, ну это было прикольно. Сначала в актовом зале все вот это собрались, понимаешь, это все здорово. Тогда еще фотоаппараты мыльницы были такие, знаешь, и мама у меня фотографировала, а потом выяснила, что она затвор не открыла. Да, это было, ну, прикольно было. Нет, фотки есть. А я там, знаешь, такая в платье, у меня волосы еще тогда длинные были. Вот это вот в платье, на каблуках. О, боже, зачем я это сделала? Потом мы...
2: Мыльница, это вообще весело.
1: Потом мы всей толпой поскакали в ресторан. Был снят там родителями ресторан. Мы все это классно...
2: Ты в ресторане был в то время. Я не был в ресторане.
1: Причем, я хочу сказать, это был один из самых-самых таких ресторанов. Я уж не знаю, я, если честно, не помню, сколько денег было потрачено. Единственное, что я помню, я имею в виду на сам... На,
2: выпускной.
1: Да нет, на кафе, ну, в смысле, на ресторан на этот. Не знаю, сколько денег, не помню просто. Просто помню, что все вместе, вот, вся подготовка и все-все-все, платье, туфли, прическа, не только мне, но и маме, потому что мама моя со мной пошла, все это стоило $100. $100 на те деньги в 2000 году, я же посчитала, где-то примерно 2800 на нынешние деньги. То есть 2800 хватило для того, чтобы купить все. Причем платье мне шила портниха, не покупала я. Туфли купила, прическу купила, в смысле...
2: Прическу купила, понятно. Проходишь мне девушка, у вас хорошая прическа, продайте, пожалуйста.
1: Но мы в ресторане отмечали, да.
2: Ну, ты вообще зажиточная. Ну, у нас в деревне не было ресторанов, поэтому мы в актовом зале, да, конечно, была торжественная церемония. Нет, в спортивном зале, потому что очень много было народу. И потом через некоторое время в этом же спортивном зале поставили столы и сидели там. А на следующий день мы пошли, ну, само собой, мы пошли встречать рассвет на Канду. А потом мы поехали в лес и тоже там, я не помню.
1: И три дня там жили,
2: Нет, не три дня, но мы с утра практически, я не спал. Мы утром, я сел на мотоцикл «Урал», взял кого-то там, по-моему, из пацанов и из девчонок, я уже не помню, кто со мной вместе ехал, еще там пара мотоциклов, и мы поехали в лес просто гулять.
1: Ну, класс. Ну, то есть никаких ресторанов?
2: Нет, да какие рестораны? Это нам надо было сначала заказать, не знаю, автобус, дождаться зимы, сесть на него по зимнику, доехать там до Тобольска или до Ханты-Мансийска.
1: Хороший был.
2: И там, тогда уже.
1: Итак, где вы отмечали школьный выпускной? Вспоминайте, рассказывайте.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:27. И вспоминаем сегодня, как отмечали выпускной, где, как, сколько денег потратили. Ну почему нет? Интересно же. Вот я говорю, что на все про все у меня $100 ушло. И то.
3: Слушай, а я вот не покупал никакого пиджака. То есть мне не покупали Батьки никакого взял. Отдельно костюма. Да, по-моему, у меня был отцовский пиджак. Я вообще смотрю свои фотографии, а ты вот сказала вначале про мыльницу. У меня был смена 8М фотоаппарат. Я сам на него фотографировал. И кто-то еще из друзей фотографировал тоже на фотоаппараты. Пленочные, обычные, старые фотоаппараты. И 30 лет назад это было. У меня где-то лежат фотографии со своего выпускного. Да, лента была. Я, по-моему, даже в какой-то пестрой рубахе был там. И вот с этой лентой, с прической. У меня там волосы чуть ли не...
2: По плечи. 18,
3: да, такие длиннющие волосы.
2: А ты отращивал,
3: что ли? Ну, я вообще много экспериментировал. Я помню, мы в 10 классе, когда выиграли по баскетболу турнир в школьный, мы решили всем классом побриться.
2: И девчонки тоже?
3: Нет, девчонки не играли тогда. Слава богу, девчонки все были красивые, с волосами, нормально. А мы вот все побрились, там 6 пацанов у нас было, все побрились наголо. Даже те, кто не играл, все ходили, сверкали вот эти. И то есть я к тому, что мы не особо денег-то не тратили, на одежду, по крайней мере. Я ходил в том, что у меня было, и давно, давно не носил я это вот так, чтобы никто не видел.
2: Просто висело на праздник купленное.
3: Что-то папкино, что-то брата.
2: Но что касается денег, потраченных на выпускной, сейчас помимо одежды, нужно же понимать, что там должна быть и шоу-программа. Какая вот, я вообще не помню, что у нас какая-то шоу-программа была, правда. Мы сами себя развлекали. С нами же там учителя пошли, все как надо, родители.
3: Учителя, родители,
2: и все вот это вот они нас развлекали. Я вообще не помню. Я не помню, чтобы была какая-то... Музыка была, но она... Никто ее отдельно не заказывал.
3: Когда сойдем со школьного двора.
2: Нет, ну не такая.
3: Под который не поколбасишься, да?
2: 2000-й год же был. Что-то нормально там с музыкой все было. Потом...
3: Да музыку, как правило, вот тогда, да и сейчас, по-моему, ставят родители.
2: Не-не-не-не. Там кто-то, какой-то человек отвечал за это. Я уж не помню, кто. Я правда не помню, кто это был.
3: У вас диджей был?
2: Да нет, не было. Наверное, это работник этого зала, возможно, был. Или кто-то. Не было отдельного.
3: Трудовик.
2: Не было. Нет, трудовик у нас... Нет, тоже нет. Я просто не помню, чтобы у нас там была отдельно видеосъемка какая-то. Не было никакой видеосъемки. Видеографа я имею сейчас в виду там, да? Или там отдельного какого-то фотографа, который бы бегал за нами. И вот это. Просто я сейчас смотрю ценники на это, на все. Например, средний ценник на аренду звукового оборудования минимум 2500 за час, да? Дальше там всякая видеосъемка выпускного минимум 5000 за час. Минимум! Дальше там вот эти все видеомонтажеры и все остальное.
3: Ведущий 1030 тоже
2: ведущий, будет стоить. И ведущий, помимо, конечно, помимо того, что тебе нужно там еще одеться, тебе еще на это надо деньги потратить. И вот
3: на
2: вообще...
3: ресторан деньги потратить.
2: Да.
3: На платье, да, мне кажется, девчонкам это вообще что-то невероятное.
2: Я сейчас вообще на самом деле говорю не про одежду, я сейчас говорю про вот сопутствующие, да, там сама развлекательная программа от 20000, там, да, как-то световое шоу, еще там почти 10000, от 6,5. Вот я сейчас смотрю, вот световое шоу от 6,5 тысяч. Если какое-то бумажное шоу от 10.
3: Бумажное шоу?
2: Ну, то есть я понимаю, что сейчас индустрия, она развернулась, я понимаю, предложений масса, но и денег просто вагон. Просто вагон. И я не завидую сейчас родителям, которые собирают детей на выпускной, потому что ты же понимаешь, ребенок закончил школу, но ты не можешь.
3: Это торжественное событие, конечно, такое памятное.
2: Ну, конечно. И ты, главное, на торжественную часть пойдешь в школе, тебе аттестат дадут, а на выпускной, ну, в смысле, на само мероприятие нет. И ты, понятно, что любой родитель, понятно, все сделает для того, чтобы ребенок...
3: Хотя бывают такие выпускной. Родители и такие дети, которые вот, да, сходили, взяли аттестат, а на выпускной я все не пойду.
2: Я тоже знаю, у меня одноклассники такие были, которые не пошли на выпускной. Не потому, что у них там не было возможности финансовой там или еще что-то. Это было их решение, что ой,
3: нет,
2: я вас
3: 10 лет терпел.
2: Да, еще потом и в ресторане на вас смотреть.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленные поселки Югры отправились первые баржи с топливом и продуктами. Окружная научно-практическая конференция по актуальным вопросам сестринского дела стартует сегодня в Сургуте. В Кандинском районе ожидается сильный дождь и ветер. Югра приступила к масштабной логистической операции «Северному завозу». С началом речной навигации, которая продлится с мая по июнь, в отдаленные поселки округа направляются баржи, груженные топливом, продуктами и товарами первой необходимости. В этом сезоне планируется доставить 11,5 тысяч тонн нефтепродуктов и почти 22 тысячи тонн угля в Белоярский, Березовский, Кандинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. Часть грузов уже в пути, а остальные готовятся к отправке. Для обеспечения жителей труднодоступных поселений свежими продуктами, как и прежде, используются вертолеты. Важно отметить, что общий объем северного завоза в этом году увеличился на 22%. Это позволит создать достаточные запасы до следующего навигационного периода. Двухдневная научно-практическая конференция, посвященная ключевым аспектам сестринского дела, стартует сегодня в Сургутском государственном университете. Форум соберет на своих площадках, как в стенах вуза, так и в ведущих клиниках города, медицинских работников, преподавателей и экспертов со всей Югры. Главная цель мероприятия – повышение профессионального уровня среднего медицинского персонала и внедрение современных образовательных и клинических практик. Сегодня в некоторых частях Кандинского района, включая Урай, ожидается резкое ухудшение погоды. Согласно прогнозам синоптиков, будет сильный дождь, гроза и ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим МЧС Югры настоятельно рекомендует местным жителям избегать нахождения вблизи ветхих строений и линий электропередачи, а также проявить повышенную осторожность на дорогах. В случае возникновения экстренной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112. И в завершение выпуска коммерческая информация. Югорский фонд капитального ремонта предупреждает о появлении новой мошеннической схемы. В домовых чатах мессенджера Макс рассылаются сообщения о якобы исключении того или иного дома из целевой программы капремонта. Для исправления ситуации отправители предлагают перейти по ссылке, содержащей короткий цифровой код. Эта информация является ложной. Все достоверные данные по своим многоквартирникам жители округа могут получить на официальном сайте Югорского фонда капитального ремонта в разделах «Найти свой дом» и «Законодательство». Эксперты настоятельно рекомендуют югорчанам не переходить по ссылкам из неизвестных источников и не вводить свои персональные данные на подозрительных ресурсах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 29 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске плюс 17, в Югорске, Советском и Нягане 21 градус тепла, в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой и Линторе, воздух прогреется до 18 градусов, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме до 16 градусов в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38 85 85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.
3: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви. И мне не нужно земли.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
14: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:47. Овны, вас ждет плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач.
1: Тельцы, помните, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Так что действуйте.
0: Близнецы, сегодня вероятны предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Не отказывайтесь от всех поступающих предложений.
1: Раки, сегодня многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Смело принимайте помощь.
0: Львы, этот день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
1: Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Будьте открыты в общении.
0: Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Все будет даваться очень легко.
1: Скорпионы, сегодня запас ваших жизненных сил легко восполнится благодаря встрече с друзьями.
0: Стрельцы, звезды призывают вас сегодня наводить порядок и легко избавляться от ненужных вещей.
1: Козероги, сегодня вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат. Говорите как можно больше.
0: Водолеи, сегодня подходящий день для того, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
1: Рыбы, сегодня вам представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Радио Югра.
1: 8:51, и мы же выясняли сегодня, где вы отмечали школьный выпускной. Есть сообщение от Евгения. Торжественная часть в актовом зале, банкет в столовой. В 1991 году, пишет Евгений, большого выбора не было. Тогда, собственно, и костюм с туфлями по приглашению покупали. То есть приглашается для покупки туфель и костюма Евгений. И Евгений идет, покупает. Благо, если размер
2: тогда
1: был.
2: Вещи покупали только ради какого-то большого события.
1: Не знаю.
2: Вряд ли у кого-то висел дома специально костюм для того, чтобы его там надевать. У меня не было, правда, никогда такого. В 96-м я закончил.
1: Ты хочешь сказать,
2: но я, правда, из деревни.
1: Году не было у людей костюмов или мероприятий, но я мало в это верю. Есть сообщение от Александра. Александр пишет: «Доброе утро, мы одни из тех, кто не пойдет на выпускной. Недавно переехали, дочь с одноклассниками не сдружилась, к сожалению, поэтому рассвет встречать будем мы, близкие, вместе. Но отметить и пофоткаться нужно обязательно.
2: Надо
1: на
2: обязательно.
1: Память».
2: Да, я действительно тоже вспоминаю, что у меня сын за 11 лет учебы 8 школ поменял. Боже. И благо, что последняя школа, в которой он учился, мы вернулись на родину в Болчары, и он там всех ребят знал, и он и в 9 классе выпускной отгулял, и в 11 со своими.
1: Посмотри, двойной праздник, да. Елена пишет: «Доброе пятничное утро, позитивной Даши и Коли, выпускной это прекрасно, вспоминаю свой выпускной, смеюсь до сих пор, ностальгия по школе, а именно смех. У нас всех, у всех девочек были однотипные прически, а-ля дома накрутили, одинаковые платья, мы жили в деревне, как говорится, чем богаты. А в общем, на фото мы все как прошедшие клонирование. Когда мы шли домой после выпускного, меня вызвался провожать местных хулиганов.
2: Ага.
1: Так вот, мама увидела это в окно, папа вышел встречать. В общем, так и не поняла я, за что меня отругали. Елена, как
2: вообще,
1: это за что?
2: А что, еще местные хулиганы не люди, что ли? Я тоже хулиганил, бывало.
1: Ну, просто папа хотел дочери другого
2: вот все,
1: жениха.
2: Все они такие. Я тоже с выпускного провожал девчонку, и уже ко двору, когда подходили, тут папа вышел встречать.
1: Угу,
2: и
1: угу,
2: все обломал.
1: Смотри, конечно, что-то он посмотрел на тебя, тогда еще не бородатого. В общем, пишет Елена, собственно, еще, как сейчас помню, на моем провожатом был малиновый пиджак на 2 размера ему больше, и конец 90-х, что делать? И он
2: папин
1: идет, и всю, на всю улицу кричит, что влюблен меня. И жениться готов, и предлагал, но на это все папа смотрел. Ага. В общем, не срослось с малиновым пиджаком. Я хочу сказать, что я после выпускного вообще босиком шла. Не потому, что там вон что-то такое.
2: Не было никого, кто нес туфли рядом и говорил: «Люблю, поехали, женюсь, куплю».
1: Нет, не было, ногами просто шла, понимаешь, ногами шла своими. Но да, но уже без туфель, потому что идти на там 10, что ли, у меня сантиметровые каблуки были, это было просто нереально в течение там всей ночи отгулять на этих каблуках, а потом еще и до дома дойти. Нет. Но в целом выпускной прошел неплохо. Я предлагаю закончить сейчас разговор про выпускной.
2: Хватит, сколько можно.
1: Да, и плавненько перетечь в следующий час, а там, собственно, что мы и ожидаем, что мы и обещали.
2: Чем мы уже дождались.
1: Ну, конечно, мы-то дождались. Все, кто сейчас смотрит нашу прямую трансляцию в нашей официальной группе во ВКонтакте, уже видят, что в студии нашей появился потрясающий, огромный, невероятных размеров кубок размеров. Но мне кажется, он практически с меня ростом. Ну, вот по половинке меня точно,
2: да,
1: будет.
2: Да, половинка точно. Половинка. Тебя войдет в этот кубок.
1: Да, ну и, собственно, хоккейный клуб «Югра» — это победители, это чемпионы России. Мы анонсировали сегодня все утро людей, которые к нам придут. И они уже появились в студии. Поэтому все, кто сейчас находится в компании с нами, перетекаем вместе в следующий час. А там Александр Перов, Владимир Сахацкий, там Василий Филипенко, Николай Авдонин, Даша Кузнецова. Все мы и все мы в следующем часе.
3: Утро начинается.

0: 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук оценил ход модернизации сургутских дорог. Окружная научно-практическая конференция по актуальным вопросам сестринского дела стартует сегодня в Сургуте. Хоккейный клуб «Югра» приглашает гостей на торжественное закрытие сезона. Сургут активно преображает свои дороги, и этот процесс находится под пристальным вниманием властей. В ходе очередной рабочей поездки в муниципалитет глава Югры Руслан Кухарук лично оценил ход работ на ключевых городских магистралях. Так, на улице Дзержинского начался этап подготовки к капитальному ремонту. Подрядчик уже приступил к снятию

0: Конференция, посвященная ключевым аспектам сестринского дела, стартует сегодня в Сургутском государственном университете. Форум соберет на своих площадках, как в стенах вуза, так и в ведущих клиниках города, медицинских работников, преподавателей и экспертов со всей Югры. Главная цель мероприятия – повышение профессионального уровня среднего медицинского персонала и внедрение современных образовательных и клинических практик. Хоккейный клуб «Югра», триумфально завершивший сезон в статусе чемпиона России, приглашает любителей спорта на праздничное закрытие сезона. А сегодня болельщики смогут еще раз поздравить и поблагодарить команду за множество ярких игр и финальную победу. Также поклонники югорского хоккея сделают памятные фотографии с любимыми спортсменами и получат их автографы. Встреча состоится на базе Ханты-Мансийской ледовой арены. Начало в 17:30. Вход свободный. И в завершение выпуска коммерческая информация. Югорский фонд капитального ремонта предупреждает о появлении новой мошеннической схемы. В домовых чатах мессенджера Макс рассылаются сообщения о якобы исключении того или иного дома из целевой программы капремонта. Для исправления ситуации отправители предлагают перейти по ссылке, содержащей короткий цифровой код. Эта информация является ложной. Все достоверные данные по своим многоквартирникам жители округа могут получить на официальном сайте Югорского фонда капитального ремонта в разделах «Найти свой дом» и «Законодательство». Эксперты настоятельно рекомендуют югорчанам не переходить по ссылкам из неизвестных источников и не вводить свои персональные данные на подозрительных ресурсах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9:04, 29 мая, сегодня пятница. И Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Ну и, конечно же, надо сказать, что это было в Ханты-Мансийске. Это было в мае. И это было наше. Сезон 2025-2026, хоккейный сезон, я хочу сказать, конечно, запомнится надолго. 101 очко в регулярке, 20 сухих матчей. Ну, можно по цифрам там, конечно, сейчас бежать. В нашей студии, как, собственно, и было обещано, главный творец технического хитросплетения, так будет правильно, главный тренер хоккейного клуба «Югра» Александр Перов. Александр, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Человек, который превратил ворота нашей хоккейной команды в бетонную стену. Вратарь нашей команды Владимир Сахацкий. Владимир, доброе утро.
6: Здравствуйте.
4: Ну и, конечно, генеральный директор хоккейного клуба «Югра» Василий Филипенко. Доброе утро.
7: Всем здравствуйте.
4: Итак, мужчины, конечно же.
5: Мне хочется спросить в первую очередь, это каково это, вот такого уровня победы? Это чем-то похоже на то, когда батю первый раз в шахматы обыгрываешь? Какие ощущения?
4: Да.
8: Доброе утро еще раз всем болельщикам хоккейного клуба «Югра» и всем жителям нашего региона. Ну, эмоции действительно великолепные. Такое осознание, что мы наконец-то добрались до долгожданной цели и выполнили то, для чего собирались в начале года.
4: Вообще, я хочу сказать, что это, конечно, непередаваемые эмоции, и у каждого человека, у каждого участника вашей команды эмоции, это, понятное дело, свои. Вот, Владимир, когда вы поняли, что все, и когда вот эта вся арена, 6, 5, 4, 3, вообще, кстати, слышно болельщиков? Ну вот, не только
9: очень
4: тех,
9: слышно,
4: которые барабаны, а вообще в целом.
9: Да, очень слышно было, не было слышно сирены.
4: А, да?
9: Да.
4: До такой степени.
5: Из-за того, что так громко кричали.
4: 5,5 тысяч в едином порыве, понимаешь, вот это только «Югра» и только победа, это понятно. Вот, Владимир, когда вы поняли, когда вот эти последние секунды, когда все, когда выдыхаешь или наоборот что-то какое-то такое, тремор невероятный внутри?
9: Ну, когда вот эти крикеры пошли, когда никого ничего не слышно было, конечно, сразу

0: ободрились еще больше. Где-то минут через 5, наверное, было такое успокоение. Реально выдохнули так. Фух. Оставили только силы, чтобы кубок поднять.
1: А, вот, а кубок, между прочим, кстати, по поводу
2: сколько,
1: кубка.
2: Да,
1: слушайте, ну разные, да? Кто-то сначала говорил, что он 50 килограмм. Потом мне стали говорить, что 30. Потом, да ты все неправильно считаешь, он 40. Сколько весит кубок?
0: Ну, по-моему, 30. Мы его, конечно, не взвешивали, но вроде бы как по ощущениям.
2: Я же говорю, что тут все по ощущениям. У кого сил побольше, для того 30. У кого поменьше, для того 50, видимо. Вот, Александр, прошедший сезон стал для вас первым полноценным руля Югры. Команда установила много рекордов, по сухарям в том числе рекорд, и их 20 было, да, насколько я знаю. Вот насколько осознанно вы делали ставку на надежную оборону, и в какой момент поняли, что это может быть... может стать главным козырем команды?
3: Ну, я думаю, что только исходя из сухих цифр, да, все считают, что мы оборонительная команда. На самом деле это не так. Упор мы делаем больше наоборот на владение шайбой, на то, чтобы наша команда больше играла в чужой зоне, в зоне соперника, и больше атаковала. Вот, поэтому я думаю, что этот ярлык, который нам навесили, он, да, это мнение достаточно ошибочное. Мы стараемся играть в первую очередь в атаку.
1: То есть, получается, все те люди, которые думают, что вы оборонительная команда, ошибаются и тактику свою выстраивают, получается, ошибочно.
3: Знаете, как говорил один тренер, чем дальше будет шайба от наших ворот, тем меньше шансов, что нам забьют.
1: Ну, здесь, получается, да. Слушайте, вот в течение всей игры, я имею в виду в течение всего сезона, да, ну, разные были матчи. Как мы радовались, когда 11-1. Это прям подарок на 8 марта всем женщинам практически, потому что, ну, все же смотрели этот матч. И потом, когда с альметьевским нефтяником, ой, когда вот эта серия невероятная 3-0, потом что-то такое, ну что-то произошло.
2: Когда, да, позволили,
1: да,
2: выровнять счет.
1: И вот хочется, вот знаете, Владимир, вот в частности у вас хочется спросить, а что происходило в раздевалке после того, как, ну вот, случилось некое поражение, да, вот, и когда серия полетела, и когда 3-3. Вот что такое психологическое, какое было состояние вот у вас лично, и вот как вы можете оценить команду?
0: Ну, лично у меня было спокойствие, если честно. По играм выглядели, я считаю, вообще неплохо.
1: Так неплохо,
0: ну,
1: конечно.
0: И парни реально понимали то, что нам надо оставалось только выиграть одну игру, чтобы дальше выйти в финал. Ну, и поэтому спокуха была, так скажем.
1: То есть я смотрю, Александр, вы заразили команду своим спокойствием, потому что я смотрю на вас, я понимаю, что вы абсолютно спокойный человек. Или это тоже такая масочка?
4: Особенно на лавочке.
2: А вот, кстати, по поводу спокойствия. Было ли вот, когда вот выровнялся счет в той серии 3-3, вот вы зашли в раздевалку, был какой-то разнос? Или так, ребят, все нормально, не волнуемся? Вот каким образом вы поддерживали или, может быть, ругали свою команду?
3: Ну, моменты во время сезона бывают разные. В тот момент надо просто было не терять веры в свои силы. А вообще, я скажу по серии с нефтяником, что соперник был очень достойный. И, наверное, выиграв мы эту серию 4-0, было бы, наверное, не очень даже справедливо по отношению к ним, потому что все игры были очень сложные, близкие, заканчивались в овертаймах, заканчивались в одну шайбу. Поэтому, если бы мы обыграли на 4-0...
1: Было бы не так красиво.
3: Альметьевскую команду, наверное, было бы это не очень правильно, да. Но я думаю, что вот сыграв именно 7 игр в полуфинале, это где-то нам, может быть, даже и придал новую силу в дальнейшем.
1: И уверенности, получается. Мы продолжим разговор через несколько минут.
5: Радио «Югра». Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 29 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске плюс 17, в Югорске и Советском Инягане 21 градус выше 0, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой Ленторе 18 градусов тепла. В Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 18, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра. Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17, и мы продолжаем разговор. Хоккейный клуб Югра. Победители, ну, конечно, не в полном составе.
2: Чемпионы.
1: Все не поместятся. Чемпионы, победители все здесь. И главный тренер, и генеральный директор, и вратарь. Это вот, это, мне кажется, прямо, ну, не то, что костяк, ну, не то, что все лучшие, я понимаю. Но вот это те люди, с которыми мне лично точно хотелось встретиться.
2: Ну, вообще, мне кажется, вратарь — это практически половина команды.
1: А их там два, значит, целая команда. Все, значит.
2: Вот, кстати, Александр, по поводу вратарей, по ходу плей-офф вы чередовали их, но в финале сделали ставку на Владимира Сахацкого, и он отыграл два сухаря. Это было связано только с формой его, или вы намеренно готовили вот к финальным матчам основного своего вратаря?
3: У нас действительно вратари сначала чередовались, поскольку они здорово оба себя проявляли. Но Владимиру доверили, во-первых, безусловно, у него есть уже 3 кубка за спиной. Было сейчас.
2: Теперь уже 4. Я попросил бы на 4.
3: Теперь уже 4, да. Огромный опыт, его мастерство. И самое главное, что он здорово выглядел в предыдущих матчах, поэтому доверили.
1: Мы, конечно, все видели, как здорово выглядел Владимир. И не только в последнем матче. Я хочу сказать, вот все игры, за которыми я лично следила, и там, где вы были, Владимир, ну это прямо вот... Я не представляю, какими глазами надо обладать, какой реакцией и вообще, что должно внутри происходить, чтобы вот эту маленькую шайбочку, летящую на невероятной скорости, можно было увидеть, отбить, поймать, еще там что-то с ней сделать. Вот вы сразу знали, что вы вратарем будете?
2: Когда родился. Как Лунтик, да, я родился и сразу вратарь.
4: Нет, конечно. В 10 лет, наверное, только стал ворота, а так до этого был игроком нападающим. По-моему, крайним. Не помню, если честно.
2: Да. А это было осознанное ваше решение, чтобы
4: стать вратарем? Да, у нас один вратарь закончил, не знаю почему. Ну, и как бы не было возможности даже спросить, потому что раз и пропал.
1: И пропал.
4: Да. И нас по очереди начали, кто хочет ставить ворота.
1: Ага, и вы решили, ну ладно, почему бы и не мне, да?
4: Да, решил.
1: Есть у нас сообщение от слушателей нашего, да? И, собственно, болельщик из Нижневартовска, это Игорь, пишет: «Доброе утро, вопрос к гостям. Где можно купить кепки?» Этот вопрос, между прочим, меня тоже очень интересует, который вся команда получила после матча, или это абсолютно эксклюзивный эксклюзив? Я вот, Василий Александрович, предлагаю вам ответить все-таки на этот вопрос.
5: Несомненно, да, это эксклюзивный эксклюзив, но купить можно будет, только чуть-чуть позже, да.
1: То есть будет еще отшиты, да?
5: Конечно же, в магазине, да, хоккейного клуба, да, но надо немножко подождать.
2: Угу. Ну, действительно, мне кажется, так и нужно делать. Сначала как бы поносили эксклюзив,
1: такая,
2: а потом уже всем потихонечку, а то бы никакого эксклюзива не было.
1: Я хочу сказать, кепки действительно шикарные, там же чемпионы, все как надо написано. А вообще вот откуда традиция вот это бросать шлемы и надевать кепки? Я просто не совсем знаю историю хоккея, честно признаюсь, но просто это крутая традиция, когда хоккеисты бросают перчатки, бросают эти, как их, клюшки, шлемы снимают, им тут же, чтобы голова
2: не замерзала.
1: Да, там все-таки холодно на льду.
4: Ну, я думаю, это больше не традиция, а эмоции. Когда выигрывается, когда осознаешь, что все заканчивается, не будет ни тренировок, ни вот этих тяжелых психологических игр.
1: И поэтому можно спокойно кепочку надеть.
4: Да, это просто все эмоции даешь, бросаешь перчатки, шлем и одеваешь кепку.
1: Но, Александр, теперь вопрос, конечно, к вам. Это вопрос, который интересует абсолютное большинство людей, естественно. И говорят, ну, говорят... что вроде как руководство клуба даже не исключает вашего перехода в КХЛ. Насколько эта информация действительно правдива? И вот вообще, насколько вам сильно хочется попробовать свои силы, ну, немножечко на другом уровне?
3: Не, ну, безусловно, конечно, хочется дальше расти, двигаться в своей карьере. Поэтому, ну, конечно, я не исключаю такую возможность. Ну, хочется чуть-чуть еще...
1: Немножечко все-таки с нами остаться.
3: Да, немножко, ну, время немножко оттянуть и уже взвешенное решение принять.
1: Ага, вот когда. То есть мы, получается, немножечко уходим от конкретного какого-то такого ответа. Вот, Василий Александрович, что касается вот этого вопроса. Вот как, насколько вам сильно хочется, чтобы Александр Перов все-таки еще немножечко побыл с нашей командой?
2: Шантажируете, может, у вас его паспорт.
1: Да, может быть.
5: Паспорт забрать, но это не проблема.
1: Он и так у нас.
2: Команда большая, все сильные.
5: Ну, на самом деле, мы вот уже второй сезон, да, работаем с Александром Александровичем, и, как говорится, не знаю, только положительные эмоции, положительный результат, поэтому, конечно же,
1: Хочется
5: совершенно
1: все-таки.
5: Не против поработать еще. Можем предложить интересные варианты, эксперименты всякие и так дальше, поэтому, конечно же.
1: Александр, я думаю, не стоит отказываться от каких-то необычных экспериментов, которые все-таки сейчас в прямом эфире на всю игру.
2: Руководство
1: предлагает.
2: Но вообще, на самом деле, мы надеемся, да, что решение будет взвешенным, и будет оно не скоро.
1: И самое главное, будет оно положительным в нашу пользу. Мы продолжим через несколько минут.
6: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
12: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
13: Лайк.
12: Общение.
13: Лайк.
12: Знания.
13: Лайк.
12: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.
6: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
1: 9:24, и мы разговор продолжаем. И в нашей студии чемпионы, с чемпионами разговоры продолжаем. Владимир, вот сейчас вопрос у меня лично к вам. Вот только что мы от Александра Перова прямого ответа не услышали. Хочется все-таки, но вдруг вы немножечко иначе нам ответите.
2: Сразу их сторон пытаешься, да, зайти?
1: Конечно.
2: Молодец.
1: Вот вы же тоже, насколько я знаю, открыто, так сказать, заявили, что не решили еще конкретно, останетесь вы с нами или нет. Вот сейчас...
3: Ну, это было не
1: на эмоциях.
3: Так, на эмоциях.
1: Это было на эмоциях. Так, а теперь эмоции повлекли.
3: Примерно такой же будет. Примерно такой же.
1: То есть вы еще действительно тоже... Вот.
5: Вы слишком рано задаете.
3: Нам надо время отдохнуть.
1: Но, слушайте, хочется же по-горяченькому, так сказать, да? Ну, кто знает, может быть, сначала вы приняли такое решение, а потом нет, ну, вообще-то все как бы... Но меня порадовало только еще и то, что вы же сказали, что вы будете обновлять свой шлем, а значит, есть вероятность того, что и на следующий сезон мы увидим этот новый шлем, на котором будет и новый кубок, да, и что там еще, по-моему, там губы жены и рука дочери,
3: да,
1: по-моему, так,
3: верно.
1: Да?
3: Все верно.
1: Да, и теперь это будет обновленный, а значит, есть вероятность, что мы все это увидим.
3: Ну, конечно, почему бы и нет.
2: Насколько для хоккеиста, ну, необходимы какие-то ритуалы, не знаю, как это, суеверия какие-то, ну, в хорошем смысле этого слова, когда там что-то делают перед матчем, вот,
1: например,
2: да, перед матчем.
3: У каждого хоккеиста, я думаю, какие-то есть свои фишечки вот эти перед игрой, что он делает там, ну, за день до игры. У меня тоже они есть, про них я никому
1: конечно,
3: не расскажу.
1: Конечно, зачем? Это же секрет.
3: Тайна, да, конечно.
1: Конечно. Не сработает просто в следующий раз.
3: Ну, да,
1: раз.
3: А насчет шлема, да, будет обновлен... Эмблема и тематика именно вот про Джейсона, это все останется.
1: А вот помимо вас в таком красивом шлеме, есть еще в лиге у кого-то такой же? Или у всех скучный белый, у вас у одного такой красивый?
3: Да, нет, есть.
1: Есть все-таки тоже у лиги.
3: Я так думаю, даже сейчас больше разукрашу шлемов, чем просто белых.
1: Да, конечно, это все от вас пошло. Я точно уверена, что это вы задали такой тренд, что ли. Ну, мне так кажется.
2: Александр, а вот к вам вопрос. Когда вы, ну, не знаю, впервые поняли, что ли, что ваша команда способна не просто там выйти в плей-офф, что надо не только за это бороться, а что вы можете стать чемпионом? Или изначально ставка была на чемпионство?
3: Ну, наверное, когда только мы ее собирали. Uh-huh. Да, в этом году все делалось для этого. Здесь, я думаю, что все сошлось. И поддержка, безусловно, руководства. Трансферная хорошая политика. Отличный коллектив подобрался. Опытные ребята с их мастерством. Uh-huh. Молодые ребята с их амбициями. Uh-huh. Да, и таким хорошим голодом по победам, наверное, все сошлось. И в итоге, благодаря каждому человеку, который работает в этом клубе, благодаря поддержке болельщиков нашего региона, мы все вместе добились этой заветной цели.
1: Это, я хочу сказать, что еще... Вот что я хотела сказать. Хочу сказать, что вот та команда, которая сейчас есть, это такое впечатление, что, ну, на мой взгляд, я же могу только как болельщик это оценить. И то болельщик, который не глубоко в правилах, откровенно. Но мне кажется, это прямо золотой состав. Это те люди, которые каждый на своем месте. И команда, которая, ну, не знаю, там по движению глаз понимает у друг друга, я имею в виду, да, и понимает, что нужно сделать, как нужно сделать, все выверено, все классно. То есть, сработанная команда. То есть, если мы с Колей там больше 10 лет вместе работаем и понимаем друг друга, вот так моргнуло нормально, то здесь, получается, команда молодая, только-только люди пришли, но как сработались, как здорово все случилось. Это так?
4: Это все верно. Ну, еще плюс ко всему, мы в раздевалке договариваемся, между собой общаемся, в плане, как будем вести на льду во время игры. Самое главное, с голосом. Такое в раздевалке есть. С голосом, это значит подсказывать партнеру на льду.
1: Вот.
4: И, естественно, легче играется.
1: За все время, вот сколько вы играли в этом сезоне, можете отметить какую-то команду, которая была сильнее, по объективу, вы можете это оценить, сильнее или слабее?
2: Ну, прям вообще недостойно было.
1: Достойно, но просто слабее.
2: Понятно, все недостойны, все сильные.
3: Но лига, на самом деле, у нас очень конкурентоспособная, наверное. Я даже так скажу, что если из хоккейных лиг, это самая сложная лига, 32 коллектива, нужно суметь в плей-офф 16 лучших команд, и добраться до кубка, это, безусловно, еще сложнее. Поэтому то, что команды сильные все, это еще добавляет такой сложности в играх, поэтому слабых команд у нас в лиге точно нет. А если касаться сильных коллективов, ну, я думаю, что вот как раз-таки плей-офф показал, кто действительно, да, ну, и на самом деле и полуфинал, и финал, и четвертьфинал были непростые, там, несмотря на то, что в сериях, в серии с Альметьевском у нас была седьмая игра, и глядя на другие серии, может показаться, что мы так достаточно легко прошли. Счет был 4-0, 4-1, 4-1. Но нет. Команды были, на самом деле, оказали серьезное сопротивление. И
1: просто вы
3: сильнее. Многие из них были также достойны этого кубка.
1: Но победителем может быть только один. И это хоккейный клуб «Югра». Мы продолжим разговор через несколько минут.
13: Утро начинается здесь. Радио «Югра». Новости на главном окружном.
14: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук оценил ход модернизации сургутских дорог. Окружная научно-практическая конференция по актуальным вопросам сестринского дела стартует сегодня в Сургуте. Хоккейный клуб «Югра» приглашает гостей на торжественное закрытие сезона. Сургут активно преображает свои дороги, и этот процесс находится под пристальным вниманием властей. В ходе очередной рабочей поездки в муниципалитет глава Югры Руслан Кухарук лично оценил ход работ на ключевых городских магистралях. Так, на улице Дзержинского начался этап подготовки к капитальному ремонту. Подрядчик уже приступил к снятию старого дорожного покрытия. Параллельно на проспекте Ленина на отрезке от дома номер 35 до улицы Университетская идет демонтаж бордюров и фрезерование проезжей части, а также установка новых бордюров на тротуарах. Важной частью проекта станет и создание велодорожек. Руслан Кухарук поставил задачу обеспечить максимальную безопасность для всех участников движения и завершить работы к началу осени. Всего уже в текущем году в Сургуте планируется обновить более 20 километров дорог. Двухдневная научно-практическая конференция, посвященная ключевым аспектам сестринского дела, стартует сегодня в Сургутском государственном университете. Форум соберет на своих площадках, как в стенах вуза, так и в ведущих клиниках города, медицинских работников, преподавателей и экспертов со всей Югры. Главная цель мероприятия – повышение профессионального уровня среднего медицинского персонала и внедрение современных образовательных и клинических практик. Хоккейный клуб «Югра», триумфально завершивший сезон в статусе чемпиона России, приглашает любителей спорта на праздничное закрытие сезона. А сегодня болельщики смогут еще раз поздравить и поблагодарить команду за множество ярких игр и финальную победу. Также поклонники югорского хоккея сделают памятные фотографии с любимыми спортсменами и получат их автографы. Встреча состоится на базе Ханты-Мансийской ледовой арены. Начало в 17:30. Вход свободный. И в завершение выпуска коммерческая информация. Югорский фонд капитального ремонта предупреждает о появлении новой мошеннической схемы. В домовых чатах мессенджера Макс рассылаются сообщения о якобы исключении того или иного дома из целевой программы капремонта. Для исправления ситуации отправители предлагают перейти по ссылке, содержащей короткий цифровой код. Эта информация является ложной. Все достоверные данные по своим многоквартирникам жители округа могут получить на официальном сайте Югорского фонда капитального ремонта в разделах «Найти свой дом» и «Законодательство». Эксперты настоятельно рекомендуют югорчанам не переходить по ссылкам из неизвестных источников и не вводить свои персональные данные на подозрительных ресурсах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
13: Главное окружное радио «Югра».

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 35 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 29 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещаний радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске плюс 17, в Югорске и Советском и Нягане 21 градус, выше 0 в течение дня, в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой Линторе воздух прогреется до 18 градусов, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 18, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38 85 85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:39. И разговор с победителями, разговор с чемпионами. Хоккейный клуб Югра в студии у нас. И сейчас вот у меня вопрос к генеральному директору команды нашей хоккейного клуба Югра. Василий Александрович Филипенко у нас в студии. Василий Александрович, а есть у вас, только честно сейчас, есть у вас любимый игрок в команде? Ну, любимчик такой, которому, ну, не знаю, которому вы первым подходите в раздевалке или которому вы говорите больше теплых слов. Есть такой человек?
2: Ну, вы знаете, это, наверное, не совсем правильно. У меня есть команда, да?
1: Команда, понятно, да. Но любимчик-то. И,
2: ну, а смысл? Нет, есть люди, которые как... Тут надо по-другому надо говорить. Не про любимчик, это неправильно сошло. Есть наши ветераны, которые уже много лет в Югре. Вот, например. Ну, как один из примеров. Он такой не один, да, там... И Толя Елизаров, и еще там несколько человек. Их не так много, и, конечно же, это, ну, не то, что другое отношение одинаковое ко всем, но это, да, это ребята, которые уже много лет с нами, много лет помогают нам играть, и вот в этом году, да, все вместе мы добились 4-го кубка ВХЛ, ну, каждый раз они разные, только, да, они, мне кажется, 4-й раз мы выиграли, но это вот теперь новый кубок совершенно,
1: он
2: кубок чемпиона
1: красивый,
2: России, да.
1: Очень красивый очень кубок, здорово, да. Очень красивый, у него какая-то, это, наверное, все-таки даже какая-то ручная работа здесь, потому что, ну, это очень красиво, жалко, не всем видно.
3: Каждый хоккейный клуб доделывает что-нибудь.
1: Ну, возможно. Но такое не поломать.
3: По поводу ветеранства, Владимир, вот вы сами недавно признавались, что с течением времени характер игры вашей на льду изменился, вообще поведение на льду изменилось. Это связано с какой-то специальной подготовкой? Или это просто вот, ну, с опытом, что ли, пришло понимание игры и то, как правильно нужно себя вести?
4: Ну, я думаю, это опыт больше. Сколько уже игр проведено, сколько обсуждений уже было с тренерами, там, которыми раньше тренерами работал. Совет мне дали. Никогда не здесь на льду, потому что сам у себя силы забираешь, ты это не чувствуешь, и в конце игры просто у тебя может бензин кончиться. Поэтому надо быть спокойным всю игру от начала и до конца.
3: А вот по поводу, что важнее для игрока, все-таки опыт или молодость, силы, вот этот напор? Променяли бы, например, опыт на молодость? Опять в 18 лет, скажем.
4: Я думаю, любой хочет человек 18 лет вернуться в свои.
1: Не знаю, я не хочу, я бы в 25.
3: Ты не знаю.
4: 23 там, например, да, тоже я.
1: В 18 что-то не очень, а в 25 я бы, наверное, все-таки да, почему нет. Давайте вот завершим, что ли, наш разговор на такой вот теплой, что ли, ноте. Но единственный вопрос, которым хочется закончить разговор. Мы все знаем, что после неудачных, там, после одного из неудачных, ждали победы, а тут так случилось. В раздевалку зашел Руслан Николаевич Кухарук. Мы же не знаем, что он вам там говорил, правильно? И по, собственно, вашим же словам, его визит, он, собственно, и поддержка его помогли команде справиться с психологическим давлением. Я так скажу. Когда Руслан Николаевич появился здесь, в нашей студии, мы же тоже очень волновались, ну, губернатор. Но стоило ему зайти сюда, вот он только улыбнулся, он там пару слов сказал, и мы все, фух, выдохнули, и у нас просто потрясающий был эфир. Вот насколько вообще для хоккеистов, для тренера важна такая вовлеченность, что ли, первого лица региона?
5: Ну, Руслан Николаевич, безусловно, располагает к себе, да, и в тот день был его день рождения. Мы, к сожалению, порадовать победой его не смогли, да.
1: Ничего страшного.
5: Но человек... после поражения зашел в раздевалку, поддержал, сказал очень хорошие напутственные слова. Я думаю, что это не каждый способен на это. Поэтому, безусловно, его поддержка была в тот момент, она очень важна. Я думаю, она тоже команде придала сил.
3: Ну, вообще, я думаю, что ничего страшного, что не удалось в день рождения подарок подарить. Я тоже так иногда делаю. Я говорю, там, Серега, у меня сегодня нет денег, я тебе чуть попозже переведу. Поэтому вот вы попозже, получается, все равно подарок
1: сделали. Большой, огромный подарок такой. Я хочу, конечно, сказать всем вам спасибо, всей команде, всему руководству, естественно, спасибо. Это вся огромная, вот большое количество людей, и это один организм, который, конечно, дышит вот в унисон, дышит, и спасибо вам за сезон, и за волю, и за характер, и за то, что вы не сломались, и за то, что, может быть, были какие-то несправедливости, может, еще что-то. Ну, мы все видели, что происходило, мы все прекрасно все знаем. Слава богу, трансляция на телеканале «Югра Патри...» Кстати, по поводу трансляции, я хочу сейчас выразить огромную благодарность нашему телеканалу, потому что, когда я смотрела трансляции из других городов, ну, ребята, ну, невозможно, ну, с одной камеры
3: приезжайте,
1: снимают.
3: Приезжайте, поучитесь.
1: Конечно, вот у нас какая красота.
2: Полностью соглашусь, одна из лучших трансляций, я, ну, на самом деле, можно только «Динамо» СПБ, наверное, вот сопоставить, и там у них тоже хорошая, очень хорошая трансляция, а все остальные... Даже сразу.
1: Вот сравнивать нечего, абсолютно. И
3: большое спасибо еще передавали производители «Карвалола» за 7 игр. Они очень поднялись в этот момент.
1: Да, Василий Александрович, вам хочу выразить, конечно же, отдельное спасибо за веру в команду, за то, что вы продолжаете это делать. И мы победим абсолютно точно во всех смыслах. Спасибо всем и болельщикам, в том числе и мне, которая голос сорвала на последнем, а мне, представьте, на следующий день работать. Ну ничего, все поняли, потому что невозможно было просто не болеть. Я напомню, в гостях у нас хоккейный клуб «Югра», чемпионы России сезона 2025-2026. Главный тренер нашей хоккейной команды Александр Перов. И вот вам спасибо, что пришли.
5: Спасибо вам за приглашение.
1: Это...
5: Огромный привет всем нашим болельщикам. Спасибо им за сезон. «Югра» вперед.
1: Владимир Сахацкий, человек, который сделал все, что мог, и сделал красиво, это вратарь нашей хоккейной команды. Владимир, вам спасибо, сил вам, и оставайтесь с нами, в конце концов. Нам так нравится наблюдать за вашей игрой. И что еще? И Василий Филипенко, это человек, который добавляет веры в команду, и мы очень рады тому, что вы с нами.
2: Спасибо, спасибо. Я хотел бы еще, пользуясь случаем, пригласить всех болельщиков сегодня 17:30. Закрытие сезона. Арена «Югра», приходите.
1: Будет очень интересно.
3: Да. Василий Александрович, не отдавайте им паспорта, они в своем случае, они нам нужны здесь.
1: Да, всем спасибо, мужчины, до свидания.
3: Всего доброго.
4: Всего хорошего.
0: Утро начинается здесь. Радио «Югра». Радио «Югра». Реклама.
6: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Презентация через 5 минут.
11: Проспал экзамен.
12: Вот-вот опоздаю.
13: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:55. Только что в нашей студии побывали чемпионы России, хоккейный клуб Югра. И я хочу сказать следующее. Стакан воды, из которого пили победители, держали его в руках. И Коля для того, чтобы вот как-то примерить на себя и, может быть, стать чемпионом. Не знаю, а ты вот ты гирей занимаешься. Сейчас попил.
2: Ну, я как занимаюсь гирей? Это физкультура просто. У меня
1: это же гиря.
2: Ну, да, это гиря.
1: Сейчас
2: да.
1: тебе силы Сахатского придут. Ты что, не понимаешь?
2: Придите ко мне. Нет, я думаю, вот стакан, из которого пил Сахатский. Ну и ладно. А между прочим, из этого стакана пил Руслан Николаевич Кухаров.
1: Коля, все совпало.
2: Начальная цена 50 тысяч рублей.
1: Тише, тише, тише. Нельзя этого делать.
2: Лот номер один.
1: Тише, тише.
2: Да, конечно, не продается. Сотка минимум.
1: Смотри, какой ты. А я-то думала, предпринимательской жилки у тебя нет. А ты, оказывается, нормально.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук оценил ход модернизации сургутских дорог. В первой школе Пойковского появилась парта героя. Хоккейный клуб «Югра» приглашает гостей на торжественное закрытие сезона. Сургут активно преображает свои дороги, и этот процесс находится под пристальным вниманием властей. В ходе очередной рабочей поездки в муниципалитет глава Югры Руслан Кухарук лично оценил ход работ на ключевых городских магистралях. Так, на улице Дзержинского начался этап подготовки к капитальному ремонту. Подрядчик уже приступил к снятию старого дорожного покрытия. Параллельно на проспекте Ленина на отрезке от дома номер 35 до улицы Университетская идет демонтаж бордюров и фрезерование проезжей части, а также установка новых бордюров на тротуарах. Важной частью проекта станет и создание велодорожек. Руслан Кухарук поставил задачу обеспечить максимальную безопасность для всех участников. Руслан Кухарук поставил задачу обеспечить максимальную безопасность для всех участников движения и завершить работу.

0: октября 2024-го боец с позывным «Тосик» погиб. Югорчанин посмертно награжден орденом мужества, а также медалями «Сила, отвага, честь» и «За отвагу, мужество, доблесть». Возможность перерезать красную ленту на открытии мемориальной парты предоставили родителям героя. Сидеть за ней смогут только отличники и активисты. Напомню, проект «Парта героя» реализуется с 2018 года в рамках образовательной программы «Новая школа». Нефтеюганский суд обязал водителя выплатить денежную компенсацию сбитому пешеходу. ДТП произошло летом прошлого года. Тогда мужчина за рулем иномарки не притормозил перед нерегулируемой зеброй и наехал на женщину. Ей был нанесен вред средней тяжести. Для получения денежной компенсации пострадавшая обратилась с иском к виновнику аварии, и суд встал на ее сторону. Теперь невнимательному водителю предстоит выплатить 600 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб, а также возместить расходы на юриста 50 тысяч рублей. И последнее. Хоккейный клуб «Югра», триумфально завершивший сезон в статусе чемпиона России, приглашает любителей спорта на праздничное закрытие сезона. А сегодня болельщики смогут еще раз поздравить и поблагодарить команду за множество ярких игр и финальную победу. Также поклонники югорского хоккея сделают памятные фотографии с любимыми спортсменами и получат их автографы. Встреча состоится на базе Ханты-Мансийской ледовой арены. Начало в 17:30. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
4: 10:04, 29 мая, сегодня пятница, и утро гостевое продолжается, и вновь гости в нашей студии.
5: Ну, лучше скажешь, и вновь в эфире «Капитал Шоу» «Поле чудес».
4: Ну, же до такой степени. Где усы, в конце концов? Надо же тут соблюсти все правила, чтобы Леонид Аркадьевич появился. Нет, не Леонид Аркадьевич, совершенно другие люди. У нас в гостях те, кто подарил, ну, можно сказать, новое дыхание одной легендарной истории. Автор сценария, музыкальный руководитель и дирижер, худрук симфонического оркестра искусства музыки Сергей Свиридов. Сереж, доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе утро.
4: А, ведущий актер Московского академического театра сатиры, заслуженный артист России Сергей Чурбаков. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: И Арина Кирсанова. Арина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Люди эти пришли для того, чтобы представить нам мероприятие, которое здесь у нас в Ханты-Мансийске пройдет 30-31 мая в Югра Классик. Будет классная, клевая сказка с оркестром Карлсон. И, точнее,
6: малыш и Карлсон, который живет на крыше.
4: Сереж, ну, конечно, ты должен сейчас немножечко рассказать нам об этом мероприятии, а потом гостям Московского театра сатиры мы чуть поближе с ними познакомимся.
6: Ну, все на самом деле просто для югорского слушателя, потому что это уже не первое сказка с оркестром, и такой жанр нашей публике здесь знаком, но так как я сейчас уже приезжаю сюда в качестве гостя, мне хотелось сделать в этом жанре что-то такое новое, и самое главное, с замечательными актерами, у которых это все, можно сказать, в крови, привезти сюда, здесь это все показать, немножко растормошить наш концертный оркестр Югры, и да, в силу определенных обстоятельств, я думаю, сейчас это просто профессионально необходимо сделать. Вот. Ну и на самом деле эта мысль именно об этой сказке сложилась еще 4 года назад, когда я отсюда уезжал. Mm-hmm. И планируя сезон 22-23 года, это действительно стояло в День защиты детей 1 июня 23 года. Это осталось в плане.
5: Mm-hmm. Не та ли фраза, вот когда ты уезжал, что он улетел, но обещал вернуться, послужил.
6: Да, ваши коллеги вчера мне об этом то же самое сказали. Я учил. Это у нас

0: взрослой, а потом перешла на роль малыша. С сестры перевелась на роль малыша.
1: Двоих людей для того, чтобы сыграть в этом спектакле, достаточно? Или, я имею в виду сегодня, вот когда вы будете играть здесь этот спектакль?
2: Сам по себе спектакль так построен, что он держится на малыше и Карлсоне, на их взаимоотношениях и на их встречах. Вот. Все остальное там немножечко второстепенно. Вот какие сцены мы сможем проиграть вот так, впрямую, мы их проиграем. А что-то мы прочитаем. Астрид Линдгрен.
0: Мы читаем сказку и
2: обрамление прекрасной музыки.
0: И немножко действия.
1: Да. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 13 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 29 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске 17 градусов выше 0, в Югорске, Советском и Нягане плюс 21, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае,

0: В Междуреченском, Белоярском, Березовой и Лентории воздух прогреется до 18 градусов. В Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 19, в Сургуте плюс 15, 12 градусов выше 0 в Нижневартовске и плюс 17 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье.
1: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник» создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. «Эстет Клиник». Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:19. Гости из Москвы у нас в студии, напомню. Автор сценария, музыкальный руководитель и дирижер, худрук симфонического оркестра искусства музыки Сергей Свиридов, ведущий актер Московского академического театра сатиры, заслуженный артист России Сергей Чурбаков и Арина Кирсанова. Всем еще раз доброе утро.
2: Доброе.
1: Мы говорим сегодня о мероприятии, которое 30-31 мая здесь у нас в Фантомансийске пройдет. Это сказка с оркестром «Малыш и Карлсон», который живет на крыше. И сейчас немножко еще подробностей.
3: Да, очень интересно узнать, создаются ли какие-то сложности, препятствия на пути актеров и музыкантов, когда вот это живой звук, когда на сцене актеры и музыканты вживую исполняют, а не под фонограмму это, или как это, под минус. Вот сложнее это или проще?
4: Из своего опыта я могу сказать, что прям препятствий, наверное, нет. Единственное, что, ну, во-первых, я напомню о том, что я говорил, что мы еще не репетировали так вместе.
1: То есть ты еще не знаешь, какой сюрприз ждет?
4: Я думаю, что в первую очередь мои друзья не знают. Я-то знаю.
1: Мы-то Сергея знаем.
4: Да. Вот, но учитывая тот факт, что я занимаюсь этим жанром давно и с разными оркестрами, в том числе и с нашим оркестром Югры, сказать, что это прям какие-то препятствия, нет. Но, безусловно, найти вот этот звуковой баланс, чтобы друг друга не мешать, а наоборот дополнять, вот это одна из основополагающих каких-то вещей для того, чтобы донести вот эту целостную картинку со сцены, когда у зрителей не будет складываться ощущение, что мы там друг друга перекрикиваем или не даем друг другу высказаться.
5: Я думаю, звук отрегулируется.
4: Конечно, это, абсолютно. Сказать, да.
6: Самый большой сюрприз, что мы еще не слышали музыки.
1: Вот, да. Я же
3: вообще понятия не имею.
1: Чего вы ждете от спектакля, понятно, полного зала, все как бы классно, а вот от репетиции? Вот, Арина, чего вы ждете от этой репетиции?
2: Я очень люблю работать с оркестром, ну и как иногда как артист-вокалист и как исполнитель, потому что это, во-первых, всегда как вызов, концентрация внимания, желание угадать, совпасть, услышать дыхание музыкальное, руку дирижера увидеть, понять, в ту сторону мы играем или наоборот убедить его, что этот фрагмент должен звучать не так. То есть это такая коллаборация, которая всегда будоражит и вызывает некое такое творческое волнение.
1: Но мало ведь времени будет на репетицию, но совсем ведь маленечко. А если возникнут какие-то, спорные моменты, когда вы, например, Сергей, поймете, что я не могу просто с тобой работать, не могу.
5: Ну, я думал, что так не будет.
1: Думаете, нет, шутки.
6: И билет на самолет
5: заладить крылом. У нас все распределено. Мы играем свою какую-то сцену, потом начинается музыка. Мы по порядочку пойдем, и я думаю, что все будет
4: нормально. На самом деле, вы знаете, вызов-то я бросил сам себе, тем, что пригласил своих старших коллег в эту историю. Почему? Потому что работать с настоящими профессиональными актерами, это не так-то просто, по большому счету, учитывая их опыт и уже такую дальновидность ко всему этому прочему, и учитывая, опять же, что это прочно находится в их репертуаре, поэтому мне придется слушаться своих старших коллег.
1: Ну хорошо.
3: Несмотря на то, что я здесь главный, да?
4: Да, главное здесь нет, на самом деле. Здесь самое главное, что сделать, ну, как бы это плохо ни звучало, продукт, который мы должны показать со сцены.
2: Да вот просто, чтобы было весело и интересно.
1: Я уверена, что будет весело и интересно, и в профессионализме вашем никто ни в коем случае не сомневается, и этой маленькой репетиции однодневной вам вполне будет достаточно для того, чтобы понять, что все кругом профессионалы, которые говорят на одном языке. Сереж, осталось только еще раз напомнить все всем, когда, где, во сколько, где брать билеты. В общем, давай.
4: Дорогие наши радиослушатели, мы приглашаем вас 30-31 мая в концертно-театральный центр «Югра Классик» в Большой зал в 16 часов на премьеру сказки с оркестром «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в исполнении ведущих актеров театра сатиры Арины Кирсановой и заслуженного артиста России Сергея Чурбакова, вашего любимого концертного оркестра «Югры». Под моим скромным руководством. Билеты пока еще есть в кассах и на сайте концертно-театрального центра «Югра Классик». Мы всех вас ждем, тем более, что это будет в преддверии Дня защиты детей.
3: Так. Мне к Сергею вопрос просто. Да-да. Вы же сказали, что с 97-го года играете Карлсона. Не вошел ли он немножко в вашу жизнь? То есть не хочется иногда варениться, натрескаться, надеть простыню и попугать каких-нибудь хулиганов на крыше?
5: Не знаю. В принципе, да нет.
6: Варениться ему на
2: поклонок всегда дарят.
5: Варенье дарят, это очень трогательно.
1: Да, слушайте, вас уже
5: приносят баночку варенья.
1: Ну классно, конечно, то есть представляете, то есть вы настолько хорошо показываете Карлсона, мужчину в самом рассвете сил, что вот и лет, вот вам, пожалуйста. Мы, кстати, вот не подготовили, к сожалению, но мы, собственно, и должны сначала посмотреть, что будет происходить, для того, чтобы...
3: У тебя есть шанс, да, прийти.
1: Вообще легко.
5: Вообще можно поздравить Ханты-Мансийск, что он имеет небольшой город, имеет симфонический оркестр.
1: Это
5: потрясающе. Не каждый город может этим похвастаться.
1: Слава богу, мы можем, и слава богу,
3: и
1: что
3: хвастаемся.
1: Да, конечно, легко это делаем. Вы в нашем городе впервые. Мне хочется пожелать вам самых ярких впечатлений. У нас есть на что посмотреть. Сергей, если должен, наверное, все-таки пообещать, что проведешь экскурсию по...
4: Я уже это сделал.
1: Ну, надо еще.
4: В смысле, я пообещал.
1: А, хорошо.
3: Надо это, как типа зуб даю, землю есть, чтобы обязательно...
4: Нет, конечно, обязательно сделаем. И мне самому интересно поностальгировать, походить, потому что здесь тоже все-таки 8 лет моей жизни прошло.
1: Тем более, знаю точно, есть любимые места, которые можно поделиться с гостями. Вам спасибо, что пришли. Хорошего вам классного спектакля, клевой, легкой работы. Обязательно
3: побольше
1: приезжайте
3: зрителей,
1: к нам в Ханты-Мансийск еще. У нас здесь весело, тепло, уютно.
3: И варенье много.
1: Да,
4: спасибо большое.
2: Всем ждем на спектакле.
1: До свидания. До свидания.
0: Утро начинается здесь. Югра.
7: Радио Югра. Реклама.
8: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук оценил ход модернизации сургутских дорог. В первой школе Пойковского появилась парта героя. Хоккейный клуб «Югра» приглашает гостей на торжественное закрытие сезона. Сургут активно преображает свои дороги, и этот процесс находится под пристальным вниманием властей. В ходе очередной рабочей поездки в муниципалитет глава Югры Руслан Кухарук лично оценил ход работ на ключевых городских магистралях. Так, на улице Дзержинского начался этап подготовки к капитальному ремонту. Подрядчик уже приступил к снятию старого дорожного покрытия. Параллельно на проспекте Ленина на отрезке от дома номер 35 до улицы Университетская идет демонтаж бордюров и фрезерование проезжей части, а также установка новых бордюров на тротуарах. Важной частью проекта станет и создание велодорожек. Руслан Кухарук поставил задачу обеспечить максимальную безопасность для всех участников движения и завершить работы к началу осени. Всего уже в текущем году в Сургуте планируется обновить более 20 километров дорог. В Пойковском увековечили память земляка, погибшего в зоне СВО. В школе номер 1 торжественно открыли парту героя. С инициативой посвятить ее выпускнику Анатолию Юдину выступили сами ученики. Осенью 2022 года молодой человек был мобилизован и отправился на передовую в составе батальона «Югра». В декабре 2024-го боец с позывным «Тосик» погиб. Югорчанин посмертно награжден орденом мужества, а также медалями «Сила, отвага, честь» и «За отвагу, мужество, доблесть». Возможность перерезать красную ленту на открытии мемориальной парты предоставили родителям героям. Сидеть за ней смогут только отличники и активисты. Напомню, проект «Парта героя» реализуется с 2018 года в рамках образовательной программы «Новая школа». Нефтеюганский суд обязал водителя выплатить денежную компенсацию сбитому пешеходу. ДТП произошло летом прошлого года. Тогда мужчина за рулем иномарки не притормозил перед нерегулируемой зеброй и наехал на женщину. Ей был нанесен вред средней тяжести. Для получения денежной компенсации пострадавшая обратилась с иском к виновнику аварии, и суд встал на ее сторону. Теперь невнимательному водителю предстоит выплатить 600 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб, а также возместить расходы на юриста 50 тысяч рублей. И последнее. Хоккейный клуб «Югра», триумфально завершивший сезон в статусе чемпиона России, приглашает любителей спорта на праздничное закрытие сезона. А сегодня болельщики смогут еще раз поздравить и поблагодарить команду за множество ярких игр и финальную победу. Также поклонники югорского хоккея сделают памятные фотографии с любимыми спортсменами и получат их автографы. Встреча состоится на базе Ханты-Мансийской ледовой арены. Начало в 17:30. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: QR-коды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 29 мая, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске плюс 17, в Югорске и Советском и Нягане 21 градус выше 0, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой и Линторе плюс 18, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 19, в Сургуте плюс 15, 12 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 17 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10:45 с гостями встречались. А эмоции разные переживали.
2: Да, а кубок про игру держали.
1: Да, кубок, кстати.
2: Желенный.
1: Да, до сих пор, мне кажется, у тебя немножечко трясутся
2: это
1: руки.
2: Это от восторга.
1: Ага, да, ладно, хорошо. Игра же, искусственный интеллект заходит, Игнат Николаевич, и говорит, ребята...
2: Да. Вы забыли про меня, говорите?
1: Что такое-то вообще, в конце
2: Нет,
1: концов?
2: Нет, мы про него не забыли.
1: Да, итак, игра. Ваша задача – помочь нам в этой игре, мне в частности, потому что сейчас Коля будет задавать мне свои сложные вопросы, которые они придумали вместе с искусственным интеллектом.
2: И сегодня моя очередь загадывать. Плюс 7-950-510-66-66 номер для сообщений Telegram и Max. Туда будете писать свои ответы. Если готовы, то я, в принципе, готов уже задавать вопросы.
1: 2-2 в недельном зачете. И, соответственно, сейчас решающая. Битва. Вам нужно мне, точнее, мне нужно, чтобы вы мне помогли. Пожалуйста. Давай. Все. Готовы? Поехали.
2: Да,
1: Макс
2: конечно.
1: Там уже спрашивал, я пропустил или будет? Будет, конечно.
2: Поехали. Давай. Это временный абонент на линии биографии. Подключился и не выйдет без отключки.
1: Воспоминания.
2: Нет, неправильно. Mm-hmm. Он уже тебе что-то пишут, нет? Mm-hmm. Это невидимый квартиросъемщик, который платит только интересом.
1: Макс, я так не играю. Ты посмотри, что пишет. Пишем сегодня только неправильные ответы. Макс!
2: Красавчик!
1: Что это такое? Колобок написал. Макс, я в таком случае не буду зачитывать эти ответы. Ладно, что там было сейчас еще раз?
2: Это тайный корреспондент, который пишет свою историю на чужом сюжете.
1: Это плагиатор.
2: Нет. Был невидимый квартиросъемщик, который платит только интересом.
1: Сыщик, вот Макс пишет.
2: Нет, нет, неправильно.
1: Все остальные помощники.
2: Макс, мне кажется, продолжает вводить тебя в заблуждение. Это биологический карманный вор. Берет еду и уют и не оставляет сдачи.
1: Шпион, пишет Светлана.
2: Нет.
1: Я правильно понимаю, что это не так прямолинейно, что ли, да? Память, пишет Вера. Клоп, пишет Макс. Лень, пишет Сергей. Нахлебник, пишет Динара.
2: Тайный пассажир на автобусе жизни не платит за проезд, но едет собака.
1: Возраст, пишет Светлана. Паразит, пишет Владимир. Че, возраст?
2: Да паразит это... Паразит, а?
1: Боже мой, и мы победили.
2: На самом деле, достаточно прямые были подсказки.
1: 3-2, Владимир!
2: Умеете
1: Владимир.
2: Вы, женщины, вот так вот как-то договориться даже с искусственным интеллектом, чтобы он что-то такое витиеватое придумал? Ага. Совсем не при... Вот как с вашими намеками все время, да? Вот когда ты должен догадаться, что у тебя... Что в голове у женщины?
1: Но,
2: а у меня так не получается.
1: Спасибо почему-то. Владимиру, спасибо тебе и твоему искусственному интеллекту за то, что такие легкие были подсказки. 3-2 в нашу пользу. Это я сейчас себя имею в виду и Владимира, который мне помог. Макс, я, между прочим, запомню. Я, Макс, запомню.
2: Так чем ты отомстишь?
1: Я найду.
2: Ну, проиграешь ты еще раз, да и все.
1: Я, между прочим, в этот раз не проиграла. Итак, 3-2 в недельном зачете.
2: 10-3. 10-3. 10-3, ну, 10-3
1: общем,
2: это нормально. 10-2 это, конечно, был бы провал, а 10-3 это нормально.
1: В понедельник игра вернется, искусственный интеллект уже готов. Всем спасибо.
3: Утро начинается здесь.

0: Радио Югра.
1: 10:53. Пятничный эфир завершить хочется двумя новостями. Сначала, точнее, не сначала, а будут и мошенники, и вот только что прилетевшая новость прямо практически ворвалась ко мне. В России...
2: В голову?
1: Да, в России предлагают переименовать гамбургеры в котлетники или кокошники. Как? Или, например, ленинградские бутерброды. В котлетник я понимаю, в ленинградский бутерброд понимаю. Кокошник причем. Причем тут кокошник.
2: Ну, не знаю, но как красивое русское название просто.
1: Не, как бы классно, но ассоциация...
2: Внешнее сходство, ты имеешь в виду, отсутствует.
1: Ну, котлетник тоже. Пошли по котлетнику. Че
2: по котлетнику будет? Съедим. Да. Слушай, нормально, я думаю, в этом может ужиться. Ну, действительно,
1: чем бы ты мог
2: гамбургерами в Гамбург ехать надо.
1: Вот именно. А в Россию за кокошниками и за котлетниками.
2: Кокошник тоже, мне кажется, нормальное
1: Ну, кокошник
2: название.
1: Это вроде головной убор же. Ну, мы же понимаем, это на голову кокошник. Все, классная штука. Котлетник больше подходит.
2: Ну, вот. Может, он будет внешне похож на кокошник каким-то образом. То есть сверху вот эта вот булочка, она может будет там, на ней пирамидка какая-нибудь сверху, или еще что-то такое, что будет напоминать кокошник.
1: Самое главное, чтобы не испортился при этом вкус.
2: Да, потому это что, совершенно точно.
1: Потому
2: а
1: что
2: я думаю,
1: вкус лучше котлетки самой. Нашей, вот этой котлеточка, когда у тебя там вот она классно пожарена, еще она прохладненькая, не горячая никакая, прохладненькая. И вот этот чай у тебя сладкий, и кусочек хлеба, причем не белого, не черного, серенького такого, клевого. Какой-нибудь соленый огурчик, пожалуйста. Возможно, там немного пюре или там еще что-то. Может,
2: пюре?
1: Рис. Ну, а что? Да не в котлете.
2: Гамбургеру.
1: А? Да почему к гамбургеру? Я же про котлету сейчас тебе говорю. Про конкретную котлету. Не вот про...
2: Тогда не получится ленинградского бутерброда, потому что котлеты будут делать те же самые, которые делали на гамбургеры, а они, ну, на мой взгляд, оставляют желать лучшего. Вот если бы мама или бабушка приготовила бы котлету, а ты бы, вот, говоришь, просто взял кусочек
1: просто.
2: Хлеба, положил на нее котлету.
1: Все.
2: И все. Майонеза еще сверху
1: пожалуйста,
2: можно, конечно.
1: Ну, пожалуйста.
2: Вторым хлебушком сверху накрыл. Еще одну котлету. И так, пока рот позволяет.
1: Рот порвется. Ну, в общем, вот такое вот предложение. Не знаю, что уживется, но хочу сказать, что инициаторы этого всего, конечно, какого-то мгновенного эффекта от этого не ждут, но говорят, что постепенно новое название войдет, конечно, в моду, а если уж будет вкусным, то, конечно, очень быстро все это закрепится. Но и быстренько про мошенников.
2: Давай.
1: Они стали предлагать школьникам готовые ответы ЕГЭ и ОГЭ, чтобы заражать устройство вредоносными программами. Ссылки на такие файлы распространяются в социальных сетях, в мессенджерах. Вместо ответов школьники могут скачать вирус, который, собственно, получает доступ к, точнее, дает доступ к банковским приложениям, аккаунтам, персональным там данным.
2: В общем, крадет все твои данные.
1: Поэтому в надежде на то, что вам предложат сейчас все ответы на те экзамены, которые предстоит школьникам сдавать, можно нарваться на вот такую вот неприятную вещь.
2: Поэтому... Но мне кажется, тут надо родителям проявить больше бдительности, рассказать детям, чем это все грозит, рассказать о последствиях, потому что, ну... им нужны эти ответы. Они, скорее всего, сейчас волнуются, переживают и будут цепляться за любую возможность. Задача
1: поэтому...
2: родителям объяснить, успокоить их, сказать, что все будет нормально, и ответов нет готовых.
1: Да,
2: не
1: вот
2: бывает.
1: Это надо понимать. Да, поэтому руководствуемся только своими знаниями. Мы хотим пожелать всем классного завершения весны 2026, а в понедельник встретимся, а там лето!
2: Лето!
1: Николай Вдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До понедельника, до лета.
2: Все,
1: пока!
2: Пошли купаться.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре наблюдается растущий интерес к службе по контракту в войсках беспилотных систем. В первой школе Пуйковского появилась парта героя. Окружная госавтоинспекция усиливает профилактическую работу с юными участниками дорожного движения. Служба по контракту в войсках беспилотных систем Министерства обороны Российской Федерации становится все более востребованной в Югре. Этот выбор обусловлен не только освоением новейших технологий, но и значительным повышением безопасности личного состава. Как сообщили представители Департамента региональной безопасности Югры, операторы БПЛА из округа успешно справляются с задачами без потерь и ранений, благодаря передовой подготовке и возможности дистанционного ведения операций. Это делает данное направление одним из самых защищенных для контрактников. Кроме того, Югра предлагает самые выгодные финансовые стимулы для тех, кто выбирает этот путь. Единовременная выплата достигает 4 миллионов 100 тысяч рублей, а гарантированный годовой доход в зоне СВО составляет не менее 6 миллионов 600 тысяч. В совокупности с другими льготами и возможностью погашения кредитов до 10 миллионов рублей, общая сумма, которую контрактник может получить за первый год службы, достигает 18,5 миллионов рублей. Эти условия доступны для граждан, заключивших контракт через

0: Осенью 2022 года молодой человек был мобилизован и отправился на передовую в составе батальона «Югра». В декабре 2024 боец с позывным «Тосик» погиб. Югорчанин посмертно награжден орденом мужества, а также медалями «Сила, отвага, честь» и «За отвагу, мужество, доблесть». Возможность перерезать красную ленту на открытии мемориальной парты предоставили родителям героя. Сидеть за ней смогут только отличники и активисты. Напомню, проект «Парта героя» реализуется с 2018 года в рамках образовательной программы «Новая школа». Нефтеюганский суд обязал водителя выплатить денежную компенсацию сбитому пешеходу. ДТП произошло летом прошлого года. Тогда мужчина за рулем иномарки не притормозил перед нерегулируемой зеброй и наехал на женщину. Ей был нанесен вред средней тяжести. Для получения денежной компенсации пострадавшая обратилась с иском к виновнику аварии, и суд встал на ее сторону. Теперь невнимательному водителю предстоит выплатить 600 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб, а также возместить расходы на юриста 50 тысяч рублей. И последнее лето уже не за горами, а это значит, что дети будут больше времени проводить на улице. Чтобы сделать их прогулки максимально безопасными, сотрудники ГИБДД Ханты-Мансийска активизировали свою работу. Инспекторы патрулируют местные дворы и улицы, объясняют ребятам, как правильно переходить дорогу, и рассказывают о том, какие опасности могут подстерегать велосипедистов и тех, кто катается на самокатах. Не забывают инспекторы и о родителях. Им напоминают, как важно следить за детьми, когда они гуляют, и как часто нужно обсуждать с ними правила дорожного движения. Ведь именно от взрослых зависит, насколько безопасно дети проведут это лето. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры ознакомился с ходом реконструкции Сургутского музыкально-драматического театра. Югорские пожарные борются с 10 лесными возгораниями. Окружная госавтоинспекция усиливает профилактическую работу с юными участниками дорожного движения. Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Сургут, чтобы лично оценить ход работ на ключевых строительных площадках города. Особое внимание было уделено масштабной реконструкции Сургутского музыкально-драматического театра, реализуемой в рамках нацпроекта «Семья». Уже к осени 2027 года, когда начнется новый театральный сезон, горожане смогут оценить обновленное здание, которое будет располагать двумя зрительными залами. Первая часть работ практически завершена, готовность объекта составляет 95%. Идет финальная отделка фасада. Вторая очередь проекта находится на начальном этапе реализации – 21%. По итогам совещания главы региона с руководством театра и профильными специалистами было принято решение о внесении изменений в проектную документацию. Это позволит устранить обнаруженные недочеты и учесть пожелания творческого коллектива. Огненная стихия продолжает наступать на югорские леса. По данным Департамента недропользования и природных ресурсов округа, на данный момент на территории региона действуют 10 пожаров в Березовском, Кандинском, Нефтеюганском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Огонь охватил более 740 гектаров леса. Половину очагов спасателям уже удалось локализовать. Ландшафтных возгораний не зарегистрировано, угроз населенным пунктам нет. На местах со стихией спасателям уже удалось локализовать. Ландшафтных возгораний не зарегистрировано, угроз населенным пунктам нет. На местах со стихией борются 197 сотрудников.

0: Российской Федерации становится все более востребованной в Югре. Этот выбор обусловлен не только освоением новейших технологий, но и значительным повышением безопасности личного состава. Как сообщили представители Департамента региональной безопасности Югры, операторы БПЛА из округа успешно справляются с задачами без потерь и ранений, благодаря передовой подготовке и возможности дистанционного ведения операций. Это делает данное направление одним из самых защищенных для контрактников. Кроме того, Югра предлагает самые выгодные финансовые стимулы для тех, кто выбирает этот путь. Единовременная выплата достигает 4 100 000 рублей, а гарантированный годовой доход в зоне СВО составляет не менее 6 600 000. В совокупности с другими льготами и возможностью погашения кредитов до 10 000 000 рублей, общая сумма, которую контрактник может получить за первый год службы, достигает 18 500 000 рублей. Эти условия доступны для граждан, заключивших контракт через военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора. Подробности можно узнать по телефону 8 800 301 68 88 и на сайте воин86.ру. И последнее лето уже не за горами, а это значит, что дети будут больше времени проводить на улице. Чтобы сделать их прогулки максимально безопасными, сотрудники ГИБДД Ханты-Мансийска активизировали свою работу. Инспекторы патрулируют местные дворы и улицы, объясняют ребятам, как правильно переходить дорогу и рассказывают о том, какие опасности могут подстерегать велосипедистов и тех, кто катается на самокатах. Не забывают инспекторы и о родителях. Им напоминают, как важно следить за детьми, когда они гуляют, и как часто нужно обсуждать с ними правила дорожного движения. Ведь именно от взрослых зависит, насколько безопасно дети проведут это лето. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
3: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Югра. Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры ознакомился с ходом реконструкции Сургутского музыкально-драматического театра. Югорские пожарные борются с 10 лесными возгораниями. Юные вартовчане получили почетные грамоты от МВД России. Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Сургут, чтобы лично оценить ход работ на ключевых строительных площадках города. Особое внимание было уделено масштабной реконструкции Сургутского музыкально-драматического театра, реализуемой в рамках нацпроекта «Семья». Уже к осени 2027 года, когда начнется новый театральный сезон, горожане смогут оценить обновленное здание, которое будет располагать двумя зрительными залами. Первая часть работ практически завершена, готовность объекта составляет 95%. Идет финальная отделка фасада. Вторая очередь проекта находится на начальном этапе реализации – 21%. По итогам совещания главы региона с руководством театра и профильными специалистами было принято решение о внесении изменений в проектную документацию. Это позволит устранить обнаруженные недочеты и учесть пожелания творческого коллектива. Огненная стихия продолжает наступать на югорские леса. По данным Департамента недропользования и природных ресурсов округа, на данный момент на территории региона действуют 10 пожаров в Березовском, Кандинском, Нефтеюганском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Огонь охватил более 740 гектаров леса. Половину очагов спасателям уже удалось локализовать. Ландшафтных возгораний не зарегистрировано, угроз населенным пунктам нет. На местах со стихией борются 197 сотрудников авиалесоохраны. Для тушения и переброски сил задействована авиация. Спасатели призывают югорчан быть бдительными. Если вы заметили возгорание, незамедлительно звоните по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Банду вымогателей задержали в Ханты-Мансийске. Трое мужчин пытались выбить из местного предпринимателя крупную сумму – 6 миллионов рублей. Как выяснили полицейские, потерпевший делил кредитный долг с бывшим соучредителем бизнеса. Тот ли крупную сумму – 6 миллионов рублей. Как выяснили полицейские, потерпевший делил кредитный долг с бывшим соучредителем бизнеса. Тот решил переложить ответственность

0: Дня защиты детей в МВД России поощрили подростков, чьи поступки заслуживают самой высокой похвалы. Глава ведомства Владимир Колокольцев отметил 17 школьников из 13 регионов страны. Эти молодые люди продемонстрировали не только смелость, но и глубокое чувство ответственности, помогая полиции в предотвращении преступлений. Среди награжденных особое место заняли Михаил Дедловский и Александр Черкашин из Нижневартовска. Осенью прошлого года, обнаружив у своего дома забытую сумку с внушительной суммой наличных, почти 750 тысяч рублей, ребята не поддались соблазну. Вместо этого они незамедлительно обратились в полицию. Как выяснилось позже, деньги принадлежали курьеру службы доставки, который случайно их потерял. Благодаря бдительности и порядочности детей, а также слаженной работе правоохранителей, ценная находка была оперативно возвращена законному владельцу. Глава МВД России особо отметил, что подобные действия юных россиян – это образец истинной гражданской позиции и готовности прийти на помощь. Михаил и Александр, наряду с другими отличившимися школьниками, получили заслуженные почетные грамоты и памятные подарки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Академия Добрина запускает факультет развития тренеров. Сервис Яндекс.Переводчик пополнится хантыйским языком. Юные вартовчане получили почетные грамоты от МВД России. Набор на программу факультет развития тренеров Добрина объявляет одноименный образовательный центр. Слушатели получат возможность стать сертифицированными специалистами федеральной экосистемы Добро.РФ и проводить обучающие курсы для волонтеров и общественных организаций в масштабах всей страны. К участию приглашаются представители НКО, молодежных центров, общественных объединений и активные граждане из всех регионов России. Заявки принимаются до 24 июня. Программа обучения включает два этапа. Онлайн-курс, который продлится до 25 июня и охватит ключевые навыки тренера, коммуникация, лидерство, управление стрессом, работа с аудиторией и очную сессию с 26 по 28 июня в Ханты-Мансийске. Она предполагает практические тренинги, мастер-классы и итоговую аттестацию. По завершении обучения выпускники смогут присоединиться к тренерскому сообществу Академии Добрина и участвовать в реализации образовательных проектов. Банду вымогателей задержали в Ханты-Мансийске. Трое мужчин пытались выбить из местного предпринимателя крупную сумму – 6 миллионов рублей. Как выяснили полицейские, потерпевший делил кредитный долг с бывшим соучредителем бизнеса. Тот решил переложить ответственность на компаньона и нанял для устрашения троих безработных, один из которых – рецидивист. Бандиты несколько месяцев угрожали молодому человеку расправой, пока он не пошел в полицию. Сейчас все трое вымогателей находятся под стражей по делу о разбое. Бывший бизнес-партнер пока проходит как свидетель. Окружная полиция ищет других возможных жертв этой группировки. Цифровое будущее национальных языков России становится ближе. К семейству диалектов, поддерживаемых Яндекс.Переводчиком, готовится присоединиться хантыйский. Это важная инициатива, о которой стало известно на профильной стратегической сессии в Москве, является продолжением успешного опыта интеграции языков коренных народов Севера в онлайн-пространство. После того, как в прошлом году в переводчик был добавлен мансийский, теперь специалисты активно работают над созданием обширной базы данных для хантыйского языка. Собранный материал будет передан разработчикам Яндекса для дальнейшего обновления сервиса, который уже насчитывает 21 язык народов России. И последняя важная церемония состоялась в Москве. В преддверии Дня защиты детей в МВД России поощрили подростков, чьи поступки заслуживают самой высокой похвалы. Глава ведомства Владимир Колокольцев отметил 17 школьников из 13 регионов страны. Эти молодые люди продемонстрировали не только смелость, но и глубокое чувство ответственности, помогая полиции в предотвращении преступлений. Среди награжденных особое место заняли Михаил Дедловский и Александр Черкашин из Нижневартовска. Осенью прошлого года, обнаружив у своего дома забытую сумку с внушением, внушительной суммой наличных, почти 750 тысяч рублей, ребята не поддались соблазну. Вместо этого они незамедлительно обратились в полицию. Как выяснилось позже, деньги им принадлежали курьеру службы доставки, который случайно их потерял. Благодаря бдительности и порядочности детей, а также слаженной работе правоохранителей, ценная находка была оперативно возвращена законному владельцу. Глава МВД России особо отметил, что подобные действия юных россиян – это ценная находка была оперативно возвращена законному владельцу. Глава МВД России особо отметил, что подобные действия юных россиян – это образец истинной гражданской

0: «Джетур Т1» на полном приводе. Большое поступление уже в «Сибкар Север». А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили «Джетур» в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. «Джетур Сибкар Север» в Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
1: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорская столица приняла 5-ю школу Федерации анестезиологов и реаниматологов. Академия одобрена, запускает факультет развития тренеров. Сервис Яндекс.Переводчик пополнился хантыйским языком. 5-я школа Федерации анестезиологов и реаниматологов открылась в столице Югры, собрав около 200 специалистов со всей страны. Главная задача этого масштабного форума – повышение уровня мастерства врачей в области диагностики и терапии пациентов, находящихся в критических состояниях. Особое место в программе займет разбор уникального случая из Нижневартовска. Местные реаниматологи продемонстрируют, как применение аппарата ЭКМО помогло спасти жизнь пациентки с тяжелым послеродовым поражением легких. Участники мероприятия получат возможность изучить передовые методики лечения, обсудить актуальные достижения и определить перспективные направления развития реаниматологии. К обмену ценным опытом приглашены ведущие эксперты из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Не остался без внимания и средний медицинский персонал. Для более чем 1000 медсестер в Югре подготовлены специальные образовательные программы и практические тренинги.
2: У нас будут озвучены методики применения новых лекарственных препаратов, анальгетики, впервые которые в регионе мы применили в окружной клинической больнице. Будет озвучен опыт лечения тяжелых пациентов с сепсисом, с так называемой вызванной полирезистентной флорой. Комбинации, направления, и то есть наш опыт будет достаточно серьезно представлен.
1: Набор на программу «Факультет развития тренеров Добрина» объявляет одноименный образовательный центр. Слушатели получат возможность стать сертифицированными специалистами федеральной экосистемы «Добро.РФ» и проводить обучающие курсы для волонтеров и общественных организаций в масштабах всей страны. К участию приглашаются представители НКО, молодежных центров, общественных объединений и активные граждане из всех регионов России. Заявки принимаются до 24 июня. Программа обучения включает 2 этапа. Онлайн-курс, который продлится до 25 июня, и охватит ключевые навыки тренера. Коммуникация, лидерство, управление стрессом, работа с аудиторией. И очную сессию с 26 по 28 июня в Ханты-Мансийске. Она предполагает практические тренинги, мастер-классы и итоговую аттестацию. По завершении обучения выпускники смогут присоединиться к тренерскому сообществу Академии Добрина и участвовать в реализации образовательных проектов. Цифровое будущее национальных языков России становится ближе. К семейству диалектов, которые поддерживает Яндекс.Переводчик, готовится присоединиться хантыйский. Это важная инициатива, о которой стало известно на профильной стратегической сессии в Москве. И является продолжением успешного опыта интеграции языков коренных народов Севера в онлайн-пространство. После того, как в прошлом году в переводчик был добавлен мансийский, теперь специалисты активно работают над созданием обширной базы данных для хантыйского языка. Собранный материал будет передан разработчикам Яндекса для дальнейшего обновления сервиса, который уже насчитывает 21 язык народов России. И последнее. Ханты-Мансийск обзавелся еще одним знаком сервиса, который уже насчитывает 21 язык народов России. И последнее. Ханты-Мансийск обзавелся еще одним знаковым местом. Возле центра

0: Константину Левину и Виктору Николаеву. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Сургуте появятся новые социальные учреждения. Югорская столица приняла 5-ю школу Федерации анестезиологов и реаниматологов. Уральские полицейские отправят на родину еще 3 иностранных граждан. Сургут активно наращивает темпы строительства социальных учреждений, призванных улучшить жизнь горожан. На одном из ключевых объектов, реабилитационном центре, уже достигнут значительный прогресс. Объект площадью более 4000 квадратных метров готов почти на 33%. Сегодня на площадке трудится 50 специалистов. Губернатор Югры Руслан Кухарук ознакомился с ходом работ в рамках визита в Сургут и поручил уделить внимание не только самому зданию, но и прилегающей территории, а именно создать современные детские зоны и установить малые архитектурные формы. Другим важным объектом, которому глава региона уделил особое внимание, стала строящаяся детская поликлиника на улице Энергетиков. Это 4-этажное здание площадью около 5000 квадратных метров, готово на 67%. Подрядчик уже активно занимается внутренней отделкой и монтажом инженерных систем. Несмотря на официальный срок сдачи, запланированный на конец 2027 года, строители намерены завершить работу уже к концу текущего. 5-я школа Федерации анестезиологов и реаниматологов открылась в столице Югры, собрав около 200 специалистов со всей страны. Главная задача этого масштабного форума – повышение уровня мастерства врачей в области диагностики и терапии пациентов, находящихся в критических состояниях. Особое место в программе займет разбор уникального случая из Нижневартовска. Местные реаниматологи продемонстрируют, как применение аппарата ЭКМО помогло спасти жизнь пациентки с тяжелым послеродовым поражением легких. Участники мероприятия получат возможность изучить передовые методики лечения, обсудить актуальные достижения и определить перспективные направления развития реаниматологии. К обмену ценным опытом приглашены ведущие эксперты из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Не остался без внимания и средний медицинский персонал. Для более чем 1000 медсестер в Югре подготовлены специальные образовательные программы и практические тренинги.
2: У нас будут озвучены методики применения новых лекарственных препаратов, анальгетики, впервые которые в регионе мы применили в окружной клинической больнице. Будет озвучен опыт лечения тяжелых пациентов с сепсисом, с так называемой вызванной полирезистентной флорой. Комбинации, направления, то есть наш опыт будет достаточно серьезно представлен.
1: Уральские правоохранители вновь проверили, как иностранцы соблюдают миграционные законы. В ходе очередного рейда выяснилось, что 3 зарубежных гостей задержались в России дольше положенного. Один из них просто не уехал вовремя, другой продолжал трудиться, просрочив патент, а третий вовсе забыл оплатить разрешение на работу. Теперь их ждут штрафы, а затем принудительное выдворение из страны. Как напомнили в полиции Югры, чтобы избежать проблем, иностранные граждане должны вовремя оформлять все документы и не нарушать сроки пребывания. И последнее. Ханты-Мансийск обзавелся еще одним знаковым местом. Возле Центра развития теннисного спорта появилась аллея биатлонистов Югры. Каждая из 27 посаженных берез олицетворяет этапы развития биатлона в нашем регионе. Аллея служит напоминанием о прошлых победах, выражением признательности нынешним спортсменам и стимулом для подрастающего поколения. В рамках церемонии открытия также были отмечены те, кто несет службу в зоне СВО. И отдана дань памяти погибшим воинам, членам окружной сборной по биатлону Константину Левину и Виктору Николаеву. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются. Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции.

0: приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио
8: Югра. Где найти слова? Как дважды два? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
9: Мы еще не все сказали вам.
8: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда
9: ты рядом со мной, я рядом с тобой.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Сургуте появятся новые социальные учреждения. Югра готовится к масштабному международному этнопразднику. Уральские полицейские отправят на родину еще троих иностранных граждан. Сургут активно наращивает темпы строительства социальных учреждений, призванных улучшить жизнь горожан. На одном из ключевых объектов, реабилитационном центре, уже достигнут значительный прогресс. Объект площадью более 4000 квадратных метров готов почти на 33%. Сегодня на площадке трудится 50 специалистов. Губернатор Югры Руслан Кухарук ознакомился с ходом работ в рамках визита в Сургут и поручил уделить внимание не только самому зданию, но и прилегающей территории, а именно создать современные детские зоны и установить малые архитектурные формы. Другим важным объектом, которому глава региона уделил особое внимание, стала строящаяся детская поликлиника на улице Энергетиков. Это четырехэтажное здание площадью около 5000 квадратных метров готово на 67%. Подрядчик уже активно занимается внутренней отделкой и монтажом инженерных систем. Несмотря на официальный срок сдачи, запланированный на конец 2027 года, строители намерены завершить работу уже к концу текущего. Югра примет масштабный международный этнопраздник, объединяющий спорт и культуру. С 26 по 29 июня в Ханты-Мансийске развернутся захватывающие соревнования. Кубок губернатора Югры по гребле на облосах. Ожидается, что на старт выйдут около 270 спортсменов, среди которых будут и зарубежные гости. Уже подтвердили свое участие представители Ганы, Замбии, Ирана, Казахстана, Китая, а также Камеруна, Марокко, Туниса, Турции, Мали и Бангладеш. Подготовка к этому знаковому событию идет полным ходом. Рабочая группа, которую возглавляет заместитель губернатора Елена Майер, обсудила все ключевые аспекты – от логистики и размещения участников до культурной программы и обеспечения безопасности. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и созданию яркой церемонии открытия. Зрители ждут зрелищные гонки в различных дисциплинах – массовый старт, одиночные заезды, эстафеты и командные соревнования. А традиционный этнофестиваль, сопровождающий соревнования, познакомит гостей с обычаями коренных народов Севера, включая обряд подношения духу воды Витхону. Уральские правоохранители вновь проверили, как иностранцы соблюдают миграционные законы. В ходе очередного рейда выяснилось, что трое зарубежных гостей задержались в России дольше положенного. Один из них просто не уехал вовремя, другой продолжал трудиться, просрочив патент, а третий и вовсе забыл оплатить разрешение на работу. Теперь их ждут штрафы, а затем принудительное выдворение из страны. Как напомнили в полиции Югры, чтобы избежать проблем, иностранные граждане должны вовремя оформлять все документы и не нарушать сроки пребывания. И последнее. Пенсионеры, чьи выплаты выпадают на праздничные дни в июне, получат свои средства досрочно. Это связано с празднованием Дня России. Если ваша пенсия должна быть выплачена 12, 13 или 14 июня, вы получите ее уже 11. А если дата выплаты приходится на 6 или 7 июня, деньги поступят 5 числа. Эти изменения происходят автоматически, без необходимости обращаться в соответствующие органы. Стоит отметить, что принцип переноса выплат на предшествующий рабочий день будет действовать и в другие выходные дни июня. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол 86 и всесезонные более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол 86.ру.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppp.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Радио Югра. Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре объявлен режим ракетной опасности. Ханты-Мансийск готовится к масштабному международному этнопразднику. Сургутские правоохранители выявили несколько десятков сайтов с запрещенным контентом. В Югре введен режим ракетной опасности. Глава региона Руслан Кухарук сообщил об этом в своих соцсетях. Все оперативные службы и ведомства региона переведены в состояние повышенной готовности и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Губернатор попросил югорчан сохранять спокойствие и напомнил, что во время действия режима рекомендуется оставаться дома или найти надежное укрытие в виде капитального здания, подземного перехода или паркинга. До сигнала об отмене угрозы не стоит выходить на улицу. В целях безопасности возможны временные перебои с сотовой связью и мобильным интернетом. Кроме того, Руслан Кухарук напомнил, что категорически запрещается прикасаться к обломкам или перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратах. Обо всех подозрительных объектах необходимо незамедлительно сообщить по единому номеру экстренных служб 112. Югра примет масштабный международный этнопраздник, объединяющий спорт и культуру. С 26 по 29 июня в Ханты-Мансийске развернутся захватывающие соревнования. Кубок губернатора Югры по гребле на облосах. Ожидается, что на старт выйдут около 270 спортсменов, среди которых будут и зарубежные гости. Уже подтвердили свое участие представители Ганы, Замбии, Ирана, Казахстана, Китая, а также Камеруна, Марокко, Туниса, Турции, Мали и Бангладеш. Подготовка к этому знаковому событию идет полным ходом. Рабочая группа, которую возглавляет заместитель губернатора Елена Майер, обсудила все ключевые аспекты – от логистики и размещения участников до культурной программы и обеспечения безопасности. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и созданию яркой церемонии открытия. Зрители ждут зрелищные гонки в различных дисциплинах – массовый старт, одиночные заезды, эстафеты и командные соревнования. А традиционный этнофестиваль, сопровождающий соревнования, познакомит гостей с обычаями коренных народов Севера, включая обряд подношения духу воды Витхону. Сургутские полицейские выявили более 40 интернет-ресурсов с экстремистским и террористическим контентом. Проверки проводились в рамках мониторинга сети, которые сотрудники МВД ведут на постоянной основе. Как говорят эксперты, чаще всего запрещенные материалы ориентированы на молодежь. Из-за любопытства или недостаточной правовой грамотности подростки могут стать участниками противоправной деятельности. Информация обо всех обнаруженных сайтах передана в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. Кроме того, сотрудники полиции регулярно проводят профилактические лекции и встречи в учебных заведениях, рассказывая школьникам и студентам об ответственности за распространение экстремистских материалов. Публикация или даже репост запрещенного контента может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, а любые действия в интернете оставляют цифровой след. И последнее. Пенсионеры, чьи выплаты выпадают на праздничные дни в июне, получат свои средства досрочно. Это связано с празднованием Дня России. Если ваша пенсия должна быть выплачена 12, 13 или 14 июня, вы получите ее уже 11. А если дата выплаты приходится на 6 или 7 июня, деньги поступят 5 числа. Эти изменения происходят автоматически, без необходимости обращаться в соответствующие органы. Стоит отметить, что принцип переноса выплат на предшествующий рабочий день будет действовать и в другие выходные дни июня. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Родное радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре объявлен режим ракетной опасности. Сургутские правоохранители выявили несколько десятков сайтов с запрещенным контентом. В Белоярском районе проверили на прочность местную энергосистему. В Югре введен режим ракетной опасности. Глава региона Руслан Кухарук сообщил об этом в своих соцсетях. Все оперативные службы и ведомства региона переведены в состояние повышенной готовности и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Губернатор попросил югорчан сохранять спокойствие и напомнил, что во время действия режима рекомендуется оставаться дома или найти надежное укрытие в виде капитального здания, подземного перехода или паркинга. До сигнала об отмене угрозы не стоит выходить на улицу. В целях безопасности возможны временные перебои с сотовой связью и мобильным интернетом. Кроме того, Руслан Кухарук напомнил, что категорически запрещается прикасаться к обломкам или перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратах. Обо всех подозрительных объектах необходимо незамедлительно сообщить по единому номеру экстренных служб 112. Югра последовательно движется к созданию современной транспортной системы и комфортной городской среды. Об этом в ходе сегодняшней рабочей поездки в Нижневартовск заявил губернатор округа. Руслан Кухарук также отметил, что особое внимание уделяется качеству реализации важных инфраструктурных проектов. Как с этим обстоят дела в столице Самотлора, глава региона выяснил, проехавшись по нескольким значимым объектам. На трассе Нижневартовск-Радужный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строительная готовность составляет уже 85%. На участке длиной почти 6 километров завершаются работы по монтажу барьерных ограждений и укладке верхнего слоя покрытия. А на путепроводе восточного объезда, где также ведутся работы по капитальному ремонту, строительная готовность достигла 22%. После демонтажа старой конструкции началось возведение нового свайного основания. Кроме того, губернатор Югры Руслан Кухарук осмотрел улицу Героев Самотлора, где на отрезке от Мира до Нововартовска ведется подготовка к укладке износостойкого слоя асфальта. Сургутские полицейские выявили более 40 интернет-ресурсов с экстремистским и террористическим контентом. Проверки проводились в рамках мониторинга сети, которые сотрудники МВД ведут на постоянной основе. Как говорят эксперты, чаще всего запрещенные материалы ориентированы на молодежь. Из-за любопытства или недостаточной правовой грамотности подростки могут стать участниками противоправной деятельности. Информация обо всех обнаруженных сайтах передана в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. Кроме того, сотрудники полиции регулярно проводят профилактические лекции и встречи в учебных заведениях, рассказывая школьникам и студентам об ответственности за распространение экстремистских материалов. Публикация или даже репост запрещенного контента может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, а любые действия в интернете оставляют цифровой след. И последнее. Белоярский район стал площадкой для масштабных учений, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Энергетические компании региона совместно с подразделениями МЧС и единой дежурно-диспетчерской службы отработали сценарий аварии, вызванной весенним паводком. Упавшее дерево повредило высоковольтную линию. Главной задачей стало быстрое реагирование, четкая координация действий и эффективное восстановление электроэнергии. Как говорят специалисты, такие тренировки – залог готовности к периодам повышенной нагрузки и сезонным рискам от паводков до пожароопасной обстановки. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
11: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
12: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
13: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В отдаленные поселки Югры отправились первые баржи с топливом и продуктами. Окружной центр вновь примет масштабный международный этнопраздник. Сервис Яндекс.Переводчик пополнился хантыйским языком. Югра приступила к масштабной логистической операции «Северному завозу». С началом речной навигации, которая продлится с мая по июнь, в отдаленные поселки округа направляются баржи, груженные топливом, продуктами и товарами первой необходимости. В этом сезоне планируется доставить 11,5 тысяч тонн нефтепродуктов и почти 22 тысячи тонн угля в Белоярский, Березовский, Кандинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. Часть грузов уже в пути, а остальное готовится к отправке. Для обеспечения жителей труднодоступных поселений свежими продуктами, как и прежде, используются вертолеты. Важно отметить, что общий объем северного завоза в этом году увеличился на 22%. Это позволит создать достаточные запасы до следующего навигационного периода. Югра примет большой международный этнопраздник, объединяющий спорт и культуру. С 26 по 29 июня в Ханты-Мансийске развернутся захватывающие соревнования. Кубок губернатора Югры по гребле на облысах. Ожидается, что на старт выйдут около 270 спортсменов, среди которых будут и зарубежные гости. Уже подтвердили свое участие представители Ганы, Замбии, Ирана, Казахстана, Китая, а также Камеруна, Марокко, Туниса, Турции, Мали и Бангладеш. Подготовка к этому знаковому событию идет полным ходом. Рабочая группа, которую возглавляет заместитель губернатора Югры Елена Майер, обсудила все ключевые аспекты – от логистики и размещения участников до культурной программы и обеспечения безопасности. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и созданию яркой церемонии открытия. Зрители ждут зрелищные гонки в различных дисциплинах – массовый старт, одиночные заезды, эстафеты и командные соревнования. А традиционный этнофестиваль, сопровождающий соревнования, познакомит гостей с обычаями коренных народов Севера, включая обряд подношения духу воды Витхону. Банду вымогателей задержали в Ханты-Мансийске. Трое мужчин пытались выбить из местного предпринимателя крупную сумму – 6 миллионов рублей. Как выяснили полицейские, потерпевший делил кредитный долг с бывшим соучредителем бизнеса. Тот решил переложить ответственность на компаньона и нанял для устрашения троих безработных, один из которых – рецидивист. Бандиты несколько месяцев угрожали молодому человеку расправой, пока он не пошел в полицию. Сейчас все трое вымогателей находятся под стражей по делу о разбое. Бывший бизнес-партнер пока проходит как свидетель. Окружная полиция ищет других возможных жертв этой группировки. И последнее. Цифровое будущее национальных языков России становится ближе. К семейству диалектов, которые поддерживаются Яндекс.Переводчиком, готовится присоединиться хантыйский. Это важная инициатива, о которой стало известно на профильной стратегической сессии в Москве. Является продолжением успешного опыта интеграции языков коренных народов Севера в онлайн-пространство. После того, как в прошлом году в переводчик был добавлен мансийский, теперь специалисты активно работают над созданием обширной базы данных для хантыйского языка. Собранный материал будет передан разработчикам Яндекса для дальнейшего обновления сервиса, который уже насчитывает 21 язык народов России. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Поработай!

0: ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.
3: Радио Югра.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
0: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Batekek, Zivinar, Putenar. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что...

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

шестерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

который час из пустоты в пустоту, никуда не торопясь, сползают капли по стеклу. А если ты еще